0: размахом и более-менее монополией. Как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали. Разумно, ответил Эдельштейн. Однако нам заказано устраивать наподобие Форда фирменные школы и мастерские, неправильно поймут. По той же причине мы не хотим возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-нибудь не поинтересовался нашими мотивами. Я понимаю ваши трудности, признал Эдельштейн. И все же мы хотим что-то сделать. Поэтому время от времени, особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, мы раздаем небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов.
1: Клиент? Я?
0: Никто не называет вас грешником, успокоил Ситвелл. Я сказал потенциальных. Это означает всех.
1: А что за премии?
0: Три желания, произнес Ситвелл живо. Это традиционная форма.
1: Давайте разберемся, все ли я понимаю, попросил Эдельштейн. Вы исполните три моих любых желания, без вознаграждения, без всяких «если» и «но».
0: «Одно «но» будет», — предупредил Ситвелл. «Я так и знал», — вздохнул Эдельштейн. «Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвойне». Эдельштейн задумался.
1: «То есть, если я попрошу $1,000,000,
0: ваш враг получит 2,000,000.
1: А если я попрошу пневмонию?»
0: Ваш злейший враг получит двустороннюю пневмонию. Эдельштейн поджал губы и покачал головой.
1: Не подумайте только, что я советую вам, как вести дела, но не искушаете ли вы этим пунктом добрую волю клиента?
0: Риск, мистер Эдельштейн, но он совершенно необходим по двум причинам, ответил Ситвелл. Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз.
1: Простите, я не совсем.
0: Попробуем по-другому. Данное условие уменьшает силу трех желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах, ведь желание – чрезвычайно мощное орудие.
1: «Представляю», – кивнул Эдельштейн. «А вторая причина?»
0: «Вы бы уже могли догадаться», – сказал Ситвелл, обнажая безупречно белые зубы в некоем подобии улыбки. «Подобные пункты являются нашим, если так можно выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт».
1: «Понимаю, понимаю», – произнес Эдельштейн. Но мне потребуется некоторое время на размышление.
0: Предложение действительно в течение 30 дней, сообщил Ситвелл, вставая. Вам стоит лишь ясно и громко произнести свое желание, об остальном позабочусь я. Ситвелл подошел к двери, но Эдельштейн остановил его.
1: Я бы хотел только обсудить один вопрос.
0: Какой?
1: Так случилось, что у меня нет злейшего врага. У меня вообще нет врагов.
0: Ситвелл расхохотался и лиловым платком вытер слезы. «Эдельштейн», — проговорил он, — «вы восхитительны! Ни одного врага! А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить $500, чтобы начать бизнес по сухой чистке? Или, может быть, он ваш друг?»
1: «Я не подумал о Сеймуре», — признался Эдельштейн.
0: «А миссис Абрамович, которая плюется при упоминании вашего имени, потому что вы не женились на ее Марьере?»
1: «А Том Кэссиди, обладатель полного собрания речей Геббельса.
0: Он каждую ночь мечтает перебить всех евреев, начиная с вас. Эй, что с вами?» Эдельштейн, сидевший на диване, внезапно побелел и вновь сжал руки.
1: «Мне и в голову не приходило», — пробормотал он.
0: «Никому не приходит», — успокоил Ситвелл. «Не огорчайтесь и не принимайте близко к сердцу. 6 или 7 врагов пустяки. Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня».
1: «Имена остальных», — потребовал Эдельштейн, тяжело дыша.
0: «Я не хочу говорить вам. Зачем лишние волнения?»
1: «Но я должен знать, кто мой злейший враг. Это Кэссиди? Может, купить ружье?»
0: Ситвелл покачал головой. «Кэссиди — безвредный полоумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг — человек по имени Эдуард Самуэль Манович».
1: «Вы уверены?» — спросил потрясенный Эдельштейн.
0: «Абсолютно».
1: «Но Манович — мой лучший друг».
0: «А также ваш злейший враг», — произнес Ситвелл. «Иногда так бывает. До свидания, мистер Эдельштейн. И удачи вам со всеми тремя желаниями».
1: «Подождите!» — закричал Эдельштейн.
0: Он хотел задать миллион вопросов, но находился в таком замешательстве, что сумел лишь спросить,
1: «Как случилось, что ад переполнен?»
0: «Потому что безгрешны лишь небеса». Ситвелл махнул рукой, повернулся
1: и вышел через закрытую дверь. Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут. Он думал об Эдди Мановиче. Злейший враг. Смешно, в аду явно ошиблись. Он знал Мановича почти 20 лет. Каждый день встречался с ним, играл в шахматы. Они вместе гуляли, вместе ходили в кино, по крайней мере, раз в неделю вместе обедали. Правда, Манович иногда разевал свой большой рот и переходил границы благовоспитанности. Иногда Манович бывал груб. Честно говоря, Манович часто вел себя просто оскорбительно. «Но мы друзья», — обратился к себе Эдельштейн. «Мы друзья, не так ли?» Он знал, что есть простой способ проверить это. Пожелать себе $1 000 000. Тогда у Мановича будет $2 000 000. Ну и что? Будет ли его богатого человека волновать, что его лучший друг еще богаче? Да. И еще как. Ему всю жизнь не будет покоя из-за того, что Манович разбогател на его, Эдельштейна, желании. «Боже мой!» – думал Эдельштейн. «Час назад я был бедным, но счастливым человеком. Теперь у меня есть 3 желания и враг». Он обхватил голову руками. «Надо хорошенько поразмыслить».

На следующий день Эдельштейн договорился на работе об отпуске и день и ночь сидел над блокнотом. Сперва он не мог думать ни о чем, кроме замков. Замки гармонировали с желаниями. Но если приглядеться, это не так просто. Имея замок средней величины с каменными стенами в 10 футов толщиной, землями и всем прочим, необходимо заботиться о его содержании. Надо думать об отоплении, плате прислуги и так далее. Все сводилось к деньгам. «Я могу содержать приличный замок на 2000 в неделю», — прикидывал Эдельштейн, быстро записывая в блокнот цифры. «Но это значит, что Манович будет содержать 2 замка по 4000 долларов в неделю». Наконец Эдельштейн перерос замки, и мысли его стали занимать путешествия. Может, попросить кругосветное, но что-то не хочется. А может, провести лето в Европе? Хотя бы 2-недельный отдых в Фонтенбло или в Майами-Бич, чтобы успокоить нервы. Но тогда Манович отдохнет вдвое краше. Уж лучше остаться бедным и лишить Мановича возможных благ. Лучше, но не совсем. Эдельштейн все больше отчаивался и злился. Он говорил себе: «Я идиот, откуда я знаю, что все это правда?» Хорошо, а Ситвелл смог пройти сквозь двери, но разве он волшебник? Может, это химера? Он сам удивился, когда встал и уверенно произнес: «Я желаю 20 тысяч долларов! Немедленно!» Он почувствовал легкий толчок. А вытащив бумажник, обнаружил в нем чек на 20 тысяч долларов. Эдельштейн пошел в банк и протянул чек, дрожа от страха, что сейчас его схватит полиция. Но его просто спросили, желает ли он получить наличными или положить на свой счет. При выходе из банка он столкнулся с Мановичем, чье лицо выражало одновременный испуг, замешательство и восторг. Эдельштейн в расстроенных чувствах пришел домой и остаток дня мучился болью в животе. «Идиот! Он попросил лишь жалких 20 тысяч, а ведь Манович получил 40!» Человек может умереть от раздражения. Эдельштейн впадал то в апатию, то в гнев. Боль в животе не утихала, похоже на язву. Все так несправедливо. Он загоняет себя в могилу, беспокоясь о Мановиче. Но зато он понял, что Манович действительно его враг. Мысль, что он собственными руками обогащает своего врага, буквально убивала его. Он сказал себе: «Эдельштейн, так больше нельзя. Надо позаботиться об удовлетворении». Но как? И тут это пришло к нему. Эдельштейн остановился. Его глаза безумно забегали, и, схватив блокнот, он погрузился в вычисления. Закончив, он почувствовал себя лучше, кровь прилила к лицу. Впервые после визита Ситвелла он был счастлив. «Я желаю 600 фунтов рубленой цыплячьей печенки». Несколько порций рубленой цыплячьей печенки Эдельштейн съел, пару фунтов положил в холодильник, а остальное продал по половинной цене, заработав на этом 700 долларов. Оставшиеся незамеченными 75 фунтов прибрал дворник. Эдельштейн от души смеялся, представляя Мановича по шею заваленного печенкой. Радость его была недолгой. Он узнал, что Манович оставил 10 фунтов для себя. У этого человека всегда был хороший аппетит. 5 фунтов подарил неприметной маленькой вдовушке, на которой хотел произвести впечатление, и продал остальное за 2000 долларов.

0: дружбу с дворником.
1: Оставалось одно желание. Теперь надо было воспользоваться им с умом. Надо попросить то, что ему, Эдельштейну, хочется отчаянно. И вовсе не хочется Мановичу. Прошло 4 недели. Однажды Эдельштейн осознал, что срок подходит к концу. Он истощил свой мозг и для того лишь, чтобы убедиться в самых худших подозрениях. Манович любил все, что любил он сам. Манович любил замки, женщин, деньги, автомобили, отдых, вино, музыку. Эдельштейн взмолился. «Господи, Боже мой, управляющий адом и небесами! У меня было 3 желания, я использовал 2 самым жалким образом. Боже, я не хочу быть неблагодарным, но спрашиваю тебя, если человеку обеспечивают выполнение 3 желаний, может ли он сделать что-нибудь хорошее для себя, не пополняя при этом карманов Мановича, злейшего врага, который запросто всего получает 2?» Настал последний час. Эдельштейн был спокоен, как человек, готовый принять судьбу. Он понял, что ненависть к Мановичу была пустой, недостойной его. С новой приятной безмятежностью он сказал себе: «Сейчас я попрошу то, что нужно лично мне, Эдельштейну». Эдельштейн встал и выпрямился. «Это мое последнее желание. Я слишком долго был холостяком. Мне нужна женщина, на которой я могу жениться. Она должна быть среднего возраста, хорошо сложена, конечно, и с натуральными светлыми волосами, интеллигентная, практичная, влюбленная в меня, еврейка, разумеется, но тем не менее сексуальная и с чувством юмора». Мозг Эдельштейна внезапно заработал на

В плане интимных отношений. Вы понимаете, что я имею в виду, Ситвелл? Деликатность не позволяет мне объяснить вам более подробно, но если дело требует того... Раздалось легкое, однако какое-то сексуальное постукивание в дверь. Эдельштейн, смеясь, пошел открывать. $20,000, 2 фунта печенки, и теперь это... Манович, подумал он, ты попался...

0: Виктор Милан. «Ангел-хранитель». Августовское солнце превратило каждый зубчик молнии, вставленный в лоб высокого молодого человека, в сверкающую искорку. Так оно и должно было быть. Голова на молнии патрулировал сельско-городской район, демонстрируя себя и требуя к себе уважения. Он дышал полной грудью, наполняя легкие утренними запахами лошадиного дерьма, помоев и горячего асфальта. Его окружал тот мир, которого он заслуживал. В квартале Форестер 900 возле Калифорнии он заприметил парочку граждан на складных стульях перед домом, который еще не до конца развалился. 11-летняя девочка с раздутым животиком и ногами-палочками танцевала возле них, зазывая прохожих и задирая до головы халатик, сшитый из дерюжного мешка. Под халатиком на ней ничего не было. Негодяи заметили его, подходившего в сопровождении двух солдат из группы содействия общественности «Катана» и «Монализы». Они окликнули ребенка и попытались спрятаться в доме. Поздно. «Что мы здесь имеем?» – спросил голова на молнии, одаривая их широкой улыбкой. «Пытаетесь продать эту маленькую девочку?» «Ага». Девчонка хихикнула и тоже ощерилась в улыбке. Большая часть коренных зубов у нее уже выпала, не успев вырасти. Отец был высокий и поджарый, с бегающими голодными глазами. «О, нет!» – торопливо проговорил он. «Это означало бы эксплуатировать вас так же, как и ее!» Его жена тоже улыбнулась голове на молнии. У нее были длинные тусклые волосы неопределенного цвета, разделенные на прямой пробор и обрамлявшие круглое лицо. На шее у нее висел медальон в виде медного полушария земли с проволочными буквами «Люби свою мать». Этот медальон, а также ее дородность, убедили голову на молнии в том, что эти двое должны увеличить свой взнос в пользу общественности.
1: «Истина заключается в том, — сказала она, — что Мия столь любвеобильна по природе, что должна делить с кем-то свою любовь, даже с чужими».
0: «А в островной Америке в сущности нет чужих, все свои», — перебил ее муж. Она пристально посмотрела на него.
1: «Разумеется, — продолжила она, — если она разделит свою любовь с остальными, то для них это будет просто общественное дело, разве не так?»
0: Голова на молнии улыбнулся еще шире. Они сошлись на 50% с выручки, и он двинулся дальше вниз по улице. Состоять в ГСО было круто. Ты не просто стоял над законом. Ты сам был закон. Они не успели уйти далеко, когда зазвонили часы в кармане его кожаной куртки. Он выудил их оттуда. Это были большие блестящие часы на цепочке. Не то, что те цифровые штамповки, которые иностранцы навязывали бы людям, если бы не великая американская стена. Он был единственный с молнией, кто мог узнавать время по стрелкам. «Черт!» – пробормотал он. «Пора встретиться с моим социальным работником. Вы двое заканчиваете обход и не проявляйте предвзятости. Поняли?» Катана и Монализа кивнули, и он ушел. «Что мы здесь имеем?» – спросил Катана, копируя начальника. Он взял сморщенный от старости фрукт из ящика, стоявшего в грязном дворике деревенского дома, и подбросил на грязной ладони. «Как написано», — сказал сутулый человек в серой майке, которая, возможно, была белой дней 10 назад. «Апельсины». Вообще-то надпись, сделанная от руки на корявой картонке, гласила «Апельсины». Монализа посмотрела на него, прищурившись. «Ты ведь не выращиваешь их на заднем дворе?» «Угу». Катана раздавил фрукт. Желтая мякоть просочилась между пальцами.
1: «Стало быть, мы контрабандисты?»
0: Человек облизал губы сухим языком.
1: «Они только что из Делано».
0: «Иностранцы уже в соседнем квартале», — напомнила ему Монализа. Из дома выскочила женщина, держа в руках ворох бумаг.
2: «Вот, у нас есть документы. Лицензии, заключение экологической комиссии, все законно».
0: Облизав пальцы, Катана принял документы. «Здесь не сказано, что вы работаете на зарегистрированный, принадлежащий Америке концерн». Он оглядывал пару с ног до головы.
1: «Вы знаете, что это означает?» — сказала Мона Лиза, в глазах которой светилось ласковое нетерпение. «Вы предприниматели».
0: У нее это прозвучало как «предприятели».
1: «А это означает», — сказал Катана, хватая дядьку за серую майку, «что мы тебя сейчас немножко почистим».
0: Гнилая ткань затрещала. Однако майка оказалась достаточно крепкой, чтобы подтянуть бедолагу поближе к занесенному кулаку Катаны. И тут кто-то схватил его за запястье.

0: Болтон!» — сказал голова на молнии, влетая в кабинет, расположенный в укрепленном судебном комплексе Честера, с рукой, протянутой для рукопожатия. «Дружище! Сядь, чтоб тебя, и заткнись, чтоб тебя!» — прорычал его агент по соцобеспечению. И был, пожалуй, единственный некрутой момент в работе офицера ГСО. «Ты мог быть выше закона, но не выше человека». Уличная мудрость гласила, что свиньям не удастся опустить всех ГСОшников. За это они и получили признание как группа содействия общественности, как бы они ни назывались. Криспы, действуй, ПЭТа или право на жизнь. Но если свиньи не могут тебя одолеть, они могут заставить тебя присоединиться к ним. Голова на молнии сел, чтоб его, и заткнулся, чтоб его. «От твоего округа давно не поступало достаточных взносов крови», — сказал Болтон. «Тебе необходимо что-то сделать. Немедленно. Я начинаю раздражаться». Голова на молнии моргнул. «Что? Ты хочешь, чтобы я заставил их встать в очередь к кровомобилю?» Ему никогда не удавалось разглядеть, каким был Болтон – толстым или худым. У Болтона была большая голова с курчавыми темными волосами, прилипшими от пота к лысине на макушке. Государственному служащему полагался кондиционер, но сегодня он не работал. И самая бледная кожа, какую начальнику ГСО когда-либо доводилось видеть. «Меня не колышет, нафиг, как ты это сделаешь. Если хочешь, подвесь их за ноги и выпусти у них кровь по трубочкам. Главное, проверь, чтобы не было гепатита и чтобы товар был быстро заморожен». Кабинет был настолько тесен, что голова на молнии едва мог шевелиться, не задевая локтями плакаты на стенах, которые, как и склеившиеся от влажности кипы бумаг на металлическом столе Болтона, он не мог прочитать. Больно было думать, что свинье, наделенные правом распоряжаться жизнью и смертью головы на молнии и всех его зипов, выделили под кабинет такую гнусную дыру. «Послушайте, мистер Болтон, в конце концов, можно и подлизаться немного, от этого тебя не убудет. Я пытаюсь с этими людьми типа построить что-то. Они надеются на меня, что я смогу защитить их от ГСОшников, не обладающих тем общественным сознанием, которое есть у меня, например, от патриотического парка. И я так понимаю, что чем больше они строят, тем больше им причитается. Вместе со мной и с вами». Болтон подался вперед, опираясь на руки. Его руки напоминали обесцвеченную колбасу, вылезающую из коротких рукавов. Волосы на них были такими бледными, что казались прозрачными. «Тебя можно и заменить, паскуда», — сказал он. «Но-но, потише!» — воскликнул голова на молнии с хорошо отрепетированным бешенством. «Не надо на меня давить! Я представляю общественность! Людей, угнетаемых и эксплуатируемых системой, где доминируют белые самцы. У нас здесь район с мультикультурным населением, голова на молнии. Возможно, ты не представляешь достаточно широкий спектр, откуда тебе знать. Мы под каждым камнем в Бейкерсфилде можем найти тебе замену, а тебя самого быстренько заставим исчезнуть». Голова на молнии сделал глубокий вдох, успокаивая свою ярость. Он кивнул конвульсивно, словно его кукловод не вполне справился с ниточками. «Вам нужна кровь?» – прохрипел он. «Вы ее получите. А что вы с ней делаете-то, а? Пьете, что ли?» Лицо Болтона превратилось в пухлый кулак. «Не умничай тут со мной, раздолбай!» Голова на молнии откинулся назад и умиротворяюще помахал руками. Социальный работник вздохнул. «Это для ребятишек. Ты же смотришь телевизор, правда?»
1: «Да, конечно, сэр. Помогает формулировать общие национальные ценности».
0: «Ага. Мы запретили пистолеты, оружие любого рода. Запретили даже знать, как оно применяется. И все же мы имеем 1 000 000 убийств в год. Это 1% населения. Благодаря контрабандистам, держателям подпольных складов, спекулянтам и другим эгоистичным элементам. Чтобы справиться с этим, национальное здравоохранение нуждается в поддержке». Он откинулся в кресле и уставился на голову на молнии глазами, похожими на голубой мрамор. «От тебя требуется внести свой вклад в дело спасения бедных, истекающих кровью детишек. Или я вставлю еще одну молнию тебе в шею и забуду застегнуть».

0: Катана был настолько потрясен, что сначала повернулся, чтобы посмотреть на наглеца, а уж потом высвободил руку. В ублюдке не было ничего особенного. Сантиметров на 8 пониже катаны и не намного выше Монолизы, а мясо на костях почти совсем не наросло. На нем были рваные полотняные брюки, подпоясанные веревкой и куртка из джутового мешка. Для темнокожего он был довольно смазлив. В этом катана разбирался.
1: «Ты купил себе билет в мир страданий, мешок с дерьмом», — сказал катана.
0: Он замахнулся, чтобы съездить кулаком по хорошенькому личику. Членам группы содействия не было равных в групповых избиениях. Но в поединках они терялись. Другое дело забить ногами упавшую мразь. Смуглый мальчишка выскользнул из-под удара. Он просто откинул туловище назад, а затем выпрямился, кротко глядя на катану. Молниеголовый опешил. Гражданин сопротивляется. Такого просто не могло случиться. Пора было призвать социальный порядок к порядку.
1: «Ты сам напросился», — прорычал он и со свистом извлек свой именной меч из ножен, висевших за спиной.
0: Рики Ангел скользнул на 2 шага назад, бросив взгляд на молодую женщину. Та только что сбила гражданина с ног ударом в пах и теперь стояла, поставив сапог ему на шею и ожидая классного представления. Рики вытащил 2 полуметровые палки, гороты, которые были спрятаны у него в штанине, и выставил их перед собой.
1: «Хочешь побить меня вот этими спичками?» – расхохотался катана. «У меня меч, парень. Ты проиграл».
0: «Возможно», — сказал Рики.
1: «Уж это точно!»
0: Катана шагнул вперед, размахнувшись горизонтально. Рики отступил назад, на мостовую, пятясь от сверкающей им смертоносной дуги. Когда меч сверкнул в обратную сторону, он увернулся таким же образом. В это время его нога в сандалии наткнулась на кучу застывшего цемента. Лодыжка подвернулась. Он упал на одно колено. С торжествующим ревом катана обеими руками занес меч над головой для смертельного удара. Когда клинок со свистом опустился, Рики отбил его левой палкой. Меч отклонился на градус, пронесся мимо плеча Рики, не задев его, и воткнулся в мягкий от жары асфальт. Катана вложил в этот удар всю силу. Не попав по цели, он потерял равновесие. Правой палкой Рики ударил его по основанию черепа, направляя падение. Катана ударился лицом об асфальт и затих. Лень и желание позабавиться до поры удерживали Монолизу от драки. Но сейчас она поняла, что произошло невероятное. Тощий подросток приложил катану мордой об асфальт с помощью каких-то палок. Она выхватила 2 одинаковых кинжала и закрутила ими в воздухе, выписывая сверкающую бронзовую бабочку, чтобы просто показать этому недоумку, что его ждет.
2: «Разве ты не знаешь, что закон запрещает гражданам распускать руки?» – спросила она.
0: «Я бы не стал, если бы мне было куда их запускать», – отпарировал Рики. Она замычала, не поняв шутки. В щеку у нее были вставлены блестящие стальные бусинки, составлявшие узор в виде бриллианта. Она приблизилась, держа левый нож наготове, а правым помахивая перед собой движением кобры. Он понял, что этим она хотела его запугать. Когда она достала ножи, он почувствовал некоторое беспокойство. В его искусстве тоже применялись кинжалы – Болисонги или Экрима, хотя он никогда не практиковался с ними. Лагерная охрана была достаточно опытна, чтобы не оставлять в руках заключенных металлическое оружие. Если что-то и работало в островной Америке, по крайней мере за пределами кондиционированных кабинетиков, где государственные служащие отдавали свою жизнь служению обществу, так это металлодетекторы. Однако ее выкрутасы, хотя и занимательные, были просто фокусами. Движения выдавали в ней вульгарного уличного бойца, каким был и катана. Это не означало, что Рики ничего не угрожало. Ей, безусловно, приходилось уже резать людей этими ножами. Она кромсала воздух замысловатыми росчерками. Солнце вспыхивало на клинках, которые были единственным чистым местом в ее фигуре. «Выпусти когти», — говорил ему гуру, — «и змея не сможет укусить». Он сделал скользящий шаг в ее сторону. Рука женщины метнулась к его горлу. Он отступил в сторону от удара и со свистом размахнулся правой палкой сверху вниз. Она с треском врезалась в костяшки пальцев Мона Лизы. Нож со звоном выпал и запрыгал по горячему асфальту, словно испуганный зверек. Внезапно он был захвачен сзади Нельсоном.
3: «Режь, ублюдка!»
0: Смрадное дыхание окатило затылок.
3: «Режь его!»
0: Тряся поврежденной рукой, Мона Лиза двинулась вперед.
4: «Хочешь сделать серьги из его яичек?»
3: «Отрежь ему член», — сказал Катана, «чтобы я мог засунуть ему его...»
0: Одновременно ударяя палками по обоим вискам Катаны, Рики не мог вложить в удар много силы. Но гибкость, выработанная часами упражнений, придала запястьям способность вырабатывать дополнительную скорость. Катана взвыл и ослабил захват. Рики поднял руки над головой и рухнул на землю. Удар копчиком об асфальт был подобен выстрелу, запустившему алые искры вдоль позвоночника прямо в мозг. Второй нож Мона Лизы метнулся ему в лицо. Ротанговые палки, взвизгнув, сомкнулись у руки, державшей кинжал. Мона Лиза вскрикнула и выронила клинок. Рики вскочил и сделал колесо. Катана размахнулся, целясь ему в голову справа. Рики парировал слева, ударив палкой по внутренней части предплечья, движение, которое эскримадорцы называют «живой рукой». Правая палка закрепила блок, ударив ГСОшника по локтю. Воодушевленный успехом, Рики изловчился ударить Катану горотой в лицо и сломать ему нос. Катана, воя, опустился на асфальт. Сквозь пальцы струилась кровь.
4: «Сукин сын!»
0: – неистовствовала Мона Лиза.
4: «Ты сломал мне руки!»
0: Рики улыбнулся. Он подошел к ней, гибко играя палками и выписывая в воздухе зловещих бабочек. «Уходите», – коротко предложил он. Правой рукой, которая была повреждена меньше, Мона Лиза сгробастала своего товарища по содействию общественности за кожаную куртку. Они заковыляли прочь на негнущихся ногах, как ходят до смерти напуганные люди. У Рики в мозгу что-то щелкнуло. Он тяжело опустился на край тротуара. Это была его первая настоящая драка с тех пор, как гуру Сантистеван начал тренировать его. И он победил. Оба обитателя дома бросились к Рики, обнимая его, называя своим героем. Он думал, а так ли это? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
5: «У него плохая карма», — сказала мать Мия. «Дурные новости. В любом случае, наш общественный долг — обуздать его. Он бешен».
0: 30 с небольшим жителей Форестера 900 собрались в смрадном полумраке дома самоуправления, который был чьим-то домом до того, как федералы все обобществили. Стены были расписаны непристойностями, а в углу красовалась кучка человеческого дерьма. Поскольку дом никому не принадлежал, то никто за ним и не присматривал. Однако он служил свою службу. Даже картонная Кэти пришла и сидела теперь с краю, поджав колени. Фиолетовая буква «Г» была вытатуирована на ее ввалившейся щеке, показывая, что она перенесла гепатит. Правительственное телевидение, которое было единственным телевидением в округе, сообщило, что гепатит не является заразным. Правительство всегда говорило правду. Люди все понимали правильно.
6: «Вы хотите подлизаться к молниям, потому что они покрывают ваши делишки», сказал кривоногий мужик с лысеющей головой и черной бородой. «Никто не посмеет донести на вас за то, что вы торгуете собственной дочкой».
5: «Голова на молнии хорошо относится к нашей общине», — продолжала настаивать мать Мия. «Нам могут назначить главного по содействию, который будет хуже этого».
6: «Как может быть хуже?» — спросил человек, торговавший апельсинами.
0: Его звали Джейсон, а его жену — Трейси.
6: «Его арава избивает нас и забирает то немногое, что мы зарабатываем».
0: Городского голову звали Толсон. Это был потрепанный морщинистый мужичок с волосами морковного цвета, в организме которого, казалось, давно сгорели все жиры и надежды. Он выглядел как человек, который знает, что все меняется только к худшему. Он поскреб подбородок и кивнул.
7: Факт тот, что голова на молнии не очень-то справляется с делами.
8: «Вы не можете разрешить этому жуткому сопляку остаться здесь!» — воскликнула мать Мия. «Как насчет нашего общественного долга?»
7: «Я председатель квартала, законный и официальный», — сказал Толсон, одаривая ее тяжелым взглядом. «Я решаю, что мы должны и чего не должны».
0: Он вновь поскреб щетину на щеке.
7: «Неплохая идея — иметь человека, который будет сражаться за нас». «Мы не можем рисковать», — начал отец Мия. «Мы всегда успеем выдать его властям», — сказал Толсон, — «если дело не выгорит».
0: Трейси нервно обтерла руки о юбку.
8: «Как нам удержать его?»
7: «К счастью, у нас есть кое-что получше 11-летних малолеток».
0: Толсон обернулся и крикнул:
7: «Петти, вперед и на середину!»
0: В помещении проскользнула молодая женщина с прямыми светлыми волосами. Она была привлекательна, насколько это возможно при постоянном недоедании. Глаза были большие, но тусклые. На ней были какие-то линялые и перекроенные обноски. Маленькие острые груди норовили выглянуть из слишком широких проем. Мужчины рассматривали ее с откровенным вожделением. Она не обращала на них внимания.
7: «Девочка», — сказал председатель, — «пришло время послужить своей общине».
0: Блеклые глаза хитро прищурились.
8: «Что?»
7: «Ты знаешь, что у нас тут появился незнакомый паренек, который накостылял двоим зипом».
8: «Ага. Он типа крутой. А что с ним?»
0: Толсон положил руку ей на плечо.
7: «Ты должна сделать так, чтобы он захотел остаться».
0: Ее лицо сжалось.
8: «Папа, почему я должна это делать?»
7: «Потому что я ему вряд ли понравлюсь, девочка. Он не носит цвета горячих педиков».
0: Она прижала руки к тощей груди и повернулась.
8: «Это сексуальная эксплуатация. Ты можешь попасть в тюрьму».
7: «Ну да», —
0: сказал Толсон с улыбкой, которая сползла с его лица, не успев появиться.
7: «А тебя отправят к непорочным сестрам для нравственного перевоспитания».
0: Он сжал ее щеки жесткими пальцами и повернул лицом к себе.
7: «А знаешь, что говорят эти сестры? Они говорят, что хорошенькая личика — это приманка для мужчины предательства собственного пола. И они очень быстро исправляют этот недостаток».
0: Она попыталась вырваться.
8: «Ладно, но он должен быть чистым».
0: Толсон рассмеялся.
7: «Я бы сказал, что почище тебя, детка. Парень выглядит так, будто только что из лагерей. А уж там тот, кто заболеет, долго не протянет».

Запах человеческого пота едва пробивался сквозь густые испарения застарелой грязи и плесневелой одежды, заполнявшей гараж Толсона. Лежа на комковатом матрасе, пуговицы которого впивались в спину, Рики тупо смотрел на обнаженное тело рядом с ним. На вздернутые ягодицы падали серебристые полосы лунного света, просачивавшегося сквозь доски, которыми было заколочено окно. Рики решил, что ему нравится роль героя. Он не очень-то разбирался в жизненных ролях. Телегерои были в основном сусальными юнцами или одноклеточными животными, которые беззлобно выслеживали спекулянтов или злонамеренных иностранцев и припровождали их к улыбающимся государственным служащим, которые великодушно вознаграждали их за усердие.

Гуру Сантиставан сидел в затемненном бараке, мудрый, почерневший и иссохший. Он усмехнулся сквозь дымок запрещенной сигареты. «Сначала освободи себя». Это были последние слова, которые Рики слышал от старика. Рики казалось, что гуру освободил его, сумев отвлечь охранников, пока Рики протискивался сквозь узкий подкоп под проволокой. Это означало, что теперь можно было приступить к выполнению миссии. Как только он поймет, что от него требуется. Свою тоску по старику он хранил внутри себя, в маленьком пузырьке, не зная, куда его поставить. Это был не единственный подобный пузырек на полках его души. Продолжение рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия ФМ» рассказ Виктора Милана «Ангел-хранитель». Продолжение. Бейкерсфилд был ближайшим людским сообществом, нуждавшимся в освобождении. Он вошел в городок с юга, параллельно 99-му шоссе, обходя стороной правительственные рабочие бригады, которые либо ремонтировали дорогу, либо разбирали ее, смотря к кому они относились, службе инфраструктуры или комиссии по охране окружающей среды. У него не было внутреннего паспорта, который позволял бы ему ездить на общественных автобусах с паровыми двигателями, которые время от времени громыхали мимо, выпуская клубы дыма из труб. Что касается фермеров, ехавших на конных повозках, сделанных из сломанных автомобилей, то они старались даже не смотреть в его сторону, когда он махал им руками и просил подвезти вместе с их изъеденной червями продукцией. В основном он старался держаться подальше от людских глаз. Он скрывался от закона, к тому же рисковал быть опознанным как иностранец. Смуглый, стройный, не слишком высокий, он мог сойти за англу или чикану. На самом же деле он был филиппинцем, как и многие в агролагерях. Расизм был вне закона, но подозрительность по отношению к иностранцам считалась обязательной. Они могли торговать импортом или вербовать на работу, хотя за свои 17 лет Рики не встречал ни одного человека, сумевшего преодолеть 10-метровую стену, окружавшую всю территорию континентальных Соединенных Штатов, законно или как-нибудь иначе. Кроме того, избиение азиатов считалось для чернокожих членов ГСО политически корректным проявлением гнева.

0: Приходилось быть осторожным. Но когда он увидел разукрашенных металлическими шипами юнцов, наезжавших на граждан, в нем включилось осознание своей миссии. Он разглядывал Патти, которая спала, пуская слюни на рваную подушку, и почувствовал приступ щенячьей любви. И еще кое-что он почувствовал. Он дотронулся пальцем до ее спины между лопатками и с тихой очарованностью девственника двинулся вниз по позвоночнику. Когда он добрался до копчика, она зашевелилась, сонно пробормотала что-то с капризной интонацией и перевернулась на спину, предоставляя ему очередные доказательства его награды. Его разбудили крики. Он сел и увидел оранжевые сполохи, пляшущие на стене соседского дома. «Черт!» Истерично заливался петух. Рики выпрыгнул из кровати, столкнувшись с Патти, которая в этот момент попыталась сесть, схватил свои штаны и попытался натянуть их. Нога застряла в штанине. Он прыгал по гаражу, выставив ногу в свисающей штанине, и сердце прыгало в груди, словно испуганная лягушка. «Черт, черт, черт!» «Что случилось?» — сонно спросила Патти. Ему, наконец, удалось влезть в брюки. Она натянула на плечи изъеденное молью одеяло и вышла вслед за ним на ночную улицу. Усадьба Джейсона и Трейси была освещена, словно жилище государственного служащего во время праздника. Разумеется, как рядовым гражданам, Джейсону и Трейси не полагалось электричество для освещения или обогрева. Что им полагалось, так это огонь. Его было в избытке. Приглядевшись через оконные проемы, еще недавно загороженные картонками и фанерой, можно было увидеть тела несчастных, свисавшие с потолка вниз головой. В воздухе плыл жирный запах барбекю. Рики с ужасом почувствовал, как рот заполняется слюной.
1: «Это был голова на молнии и его люди», — сказала картонная Кэти, стоя в стороне от толпы, собравшейся возле горящего дома. «Я все видела».
0: Толсон крякнул и почесал голую грудь. «Почему ты никого не позвала?»
1: «Я испугалась и спряталась».
0: Рики почувствовал устремленные на него взгляды. «Ты должен был защищать нас!» — крикнул кто-то. Кто-то другой фыркнул, сплюнул. Что-то влажное шмякнулось о щеку Рики.
2: «Герой недоделанный!»
0: Нет, сейчас он вовсе не был героем. Он был просто напуганным 17-летним парнишкой, который добавлял еще непереваренный обед из бобов, лепешек и недозрелых помидоров к куче отбросов, переполнявшей сточную канаву. Непреодолимое чувство поражения и утраты рвалось наружу неудержимыми спазмами. Он повернулся и побежал обратно к гаражу Толсона. Насмешки колотили по его смуглым плечам, словно камни. Геройский бизнес шел совсем не по намеченному плану. Никого не удалось защитить. Он расслабился и проспал, пока их убивали. Но злость начала пожирать стыд. Злость и решимость. Они увидят, что он все-таки герой. Голове на молнии не полагалось шикарные штаб-квартиры вроде бывшего торгового центра или старого увеселительного комплекса метро. Его зипы были немногочисленны и не слишком свирепы. Приходилось довольствоваться остовом супермаркета Вона, разоренного бесконечными постановлениями, которые множились и мутировали с каждым часом, подобно некоему демоническому ретровирусу, а затем и вовсе почившего вместе с коллапсом национальной системы транспортировки и распределения задолго до того, как голова на молнии и его приспешники родились. Толсон рассказал Рике, где найти всю компанию за поздним ужином. Это не было секретом. Голова на молнии держал дверь открытой, заявляя, чтобы люди не стеснялись приходить к нему со своими проблемами. У зипов выдался хороший вечерок. Той дюжине дружинников, которая сопровождала голову на молнии на небольшое дельце, пришлось кое-кому сделать больно. Они были возбуждены и жаждали поделиться впечатлениями. Остальные с завистью слушали. Вокруг горящих бочек с мазутом на заброшенной стоянке зипы баловались выпивкой, шоколадом, табаком и другими продуктами, подлежащими строгому распределению.
1: Все эти отвлекающие моменты не способствовали бдительности. Так же, как долгое созерцание огня не обостряет ночное зрение. Рики крался на огрубевших босых подошвах, стараясь попасть в ритм вечеринки. Двигаться в темноте, когда разговоры и хриплый смех достигали пика громкости, замирая, когда шум смолкал. Часовые у задней стены магазина были поглощены зрелищем праздника и громко возмущались тем, что не могут принять в нем участие. Рики благополучно проскользнул мимо них. Тяжелая металлическая задняя дверь давно была выломана. Дружинники заколотили проем корявыми досками. Серьезного нападения они не выдержали бы, но пробраться вовнутрь бесшумно было невозможно. Рики не стала пытаться. Позади супермаркета возвышалась шлакоблочная стена, заслонявшая вид на помойку. Стена была выше Рики. Он подпрыгнул, подтянулся и взобрался на нее. Тяжело дыша, он выпрямился, восстанавливая равновесие, сгруппировался и прыгнул, ухватившись за край крыши. Пальцы начали соскальзывать, царапаясь о гравий. Рики застонал и перекинул свое тело через парапет одним усилием воли. Некоторое время он лежал, тяжело дыша, не столько от усталости, сколько от страха, что наделал слишком много шума. Он прислушивался к голосам, доносившимся из помещения и со стоянки. Никакой перемены в интонациях, никаких тревожных криков. Он полез по крыше, как обезьяна. Охлаждающее покрытие исчезло тогда же, когда и задняя дверь. Здоровенная щель в крыше была прикрыта листом рубероида, пропеченного солнцем до хрупкости и придавленного тут и там кирпичами и шлакоблоками. Прикусив от напряжения нижнюю губу, Рики разобрал завал. Кровь закипала в нем. Злость, страх и необходимость нырнуть, очертя голову в неизвестность, которую он больше не мог выносить, заставляли его вибрировать, словно живой камертон. Но и проиграть было нельзя. Прыгни он, наделай много шума, потеряй равновесие или переломай ноги, и он уже никогда не сможет защитить поселок. Чтобы заставить себя продолжить смертельную игру, ему понадобилась вся та дисциплина, что он приобрел во время бесконечных подпольных занятий. Вся та сила воли, которая выработалась при отработке вращений и ударов, после изнурительной работы в полях и ничтожных пайков, когда он уже перешагнул грань истощения. Гуру Сантиста Ван никогда не заставлял его продолжать, никогда ни к чему не принуждал. Он просто стоял, наблюдая за его занятиями. «Если хочешь прекратить занятия, мальчик, ты волен сделать это в любое время. Выбор за тобой. Дорога эскрима нелегка, и нет у него никаких гарантий». Наверное, благодаря всему этому Рики и нашел в себе волю продолжить путь. Ему всегда не хватало права распоряжаться собственной жизнью. Он был в полном смысле слова собственностью на государственные плантации, но гуру дал ему шанс сделать что-то для самого себя. Рики мог сдаться, отдать себя во власть программы государственного обеспечения, отказаться от собственной личности, собственных стремлений и желаний, или же встать перед лицом ужасной проблемы выбора. Он выбрал выбор. Теперь он должен был заставить себя не пасовать перед последствиями этого выбора. Он отогнул рубероид, соскользнул с края щели вниз в черноту.

0: Голова на молнии занимал помещение, которое раньше являлось офисом управляющего. Как повелось у босса в ГСО, оно было забито всяким добром, которое награбили его клевреты. Цветастой, не слишком поношенной одеждой, подушками, еще сохранившими остатки мягкости, безделушками. Его страстью были игрушки. Миниатюрные автомобильчики, грузовики и самолетики, заводные фигурки, даже куклы. Большинство игрушек были старинные. Их производство, продажа, даже владение ими давно было объявлено вне закона как пропаганда насилия, пропаганда стереотипов, пропаганда эгоизма. Конфискуя их, его бойцы лишь выполняли требования закона. Иногда, закрыв дверь, он снимал их с покосившихся полок и расставлял перед собой, представляя, что это настоящие люди, настоящие машины. Он придумывал и разыгрывал с ними маленькие сценки. В такие минуты он ощущал успокоение. Его собственная боль покидала его. Он проснулся, почувствовав твердый предмет, вжимавшийся в горло, и тяжесть придавившего его тела. В темноте лица кукол казались призрачными. «Кто бы ты ни был, — спокойно сказал голова на молнии, пытаясь сесть, — ты выбрал очень неудобный вид смерти». «Возможно», — сказал Рикки Ангел, позволяя ему подняться. «Чего ты хочешь?» Рикки, моргая, вглядывался в темноту. В его детстве почти не было игрушек. Сейчас, окруженный крошечными человекоподобными фигурками, он почувствовал, как у него волосы шевелятся на затылке. Вопрос головы на молнии застал его врасплох. Он рассчитывал, что начальник ГСО сначала спросит, кто он такой. Но тот сразу перешел к делу. «Убить тебя», — сказал Рикки. Это звучало неубедительно. «Ради людей поселка». «Но ты не убил меня», — сказал шеф ГСО, пятясь назад. Рикки не пытался остановить его. «Вместо этого ты разводишь разговоры. В чем же дело? Не чувствуешь уверенности в себе?»
1: «А почему ты не убил меня?» — спросил Рикки.
0: «Так значит, ты и есть тот бдительный бродяга, которого эта мразь уговорила защищать их?» — хмыкнул голова на молнии. «Я просто хотел им показать, что на тебя не стоит рассчитывать, мальчик». Щеки Рикки горели, словно жестяная крыша под калифорнийским солнцем.
1: «Встань!» – прошипел он.
0: «Зачем? Боишься прикончить меня в сидячем положении? Или просто хочешь потом убедить себя в том, что ты не убийца?»
1: «Это ты убийца. Ты убил тех людей. Ты преступник».
0: «Нет, они преступники, детка. Я же представляю закон».
1: «Тогда это дерьмовый закон».
0: Голова на молнии громко расхохотался. «Нет, закон велик. Он позволяет людям вроде меня жить по-человечески. Он дает мне масштаб, парень. Может, когда-нибудь я стану государственным служащим, и шлюхи будут делать мне отсос на заднем сиденье лимузина с кондиционером. Я узнаю, что значит, когда настоящая сила кипит в жилах». «Никогда этого не будет», — сказал Рикки. «Ты для них просто собственность, возобновляемый ресурс. Ты такая же жертва, как и те люди, которых ты пытал этой ночью». Голова на молнии бросился под ноги Рикки. Застигнутый врасплох, Рикки рефлекторно выпрыгнул из кабинета в бывшую приемную. Шеф ГСО схватил его за икры и опрокинул на голый бетонный пол. Рикки сильно ударился головой, отчего его мозги на краткий миг наполнились звездным водоворотом. Одна молния ухватил его недостаточно крепко, чтобы придавить всей своей массой и силой. Рикки ударил вслепую. Удар получился довольно весомый. Голова на молнии, застонав, ослабил захват. Рикки вскочил на ноги, размахивая перед собой палками и выписывая ими в воздухе восьмерки. Скупой свет, проникавший снаружи, позволял разглядеть лишь силуэт высокого человека, стоявшего в напряженной позе. Шеф ГСО спал одетым в ботинках, брюках и темной футболке. Голова на молнии нагнулся, пошарив под штанинами. Рикки сделал выпад, но противник отшатнулся, свернув двумя кинжалами и проявив ловкость, достойную эскримадора. Он встал в неглубокую боксерскую стойку, почти такую же, как у Рикки, выставив левую ногу вперед. Это, возможно, означало, что он был праворуким. Большинство борцов, кроме эскримадоров, выставляют вперед более слабую руку. Оружием ему служили изогнутые ножи с 25-сантиметровыми лезвиями. Он держал их перевернутыми, лезвиями к предплечьям. Гуру Сантиставан говорил Рике, что бойцы, которые держат ножи подобным образом, либо дураки, либо очень искусные воины. Рики прикинул, что голова на молнии, по-видимому, добился своей должности именно благодаря бойцовскому опыту. Хотя в их краткой беседе шеф ГСО проявил незаурядный интеллект, Рики сомневался, что извилины высоко ценятся среди одичавших подростков, которые управляют улицами как наместники государства. Голова на молнии начал кружить. Рики поворачивался на месте, держась лицом к противнику и стараясь, чтобы тот, как более крупный человек, не прижал его к стене или другому препятствию. Гуру при обучении подчеркивал важность обороны как позиции более этичной, а также более выгодной в тактическом смысле. «Бои чаще проигрываются, нежели выигрываются, мой мальчик», — любил говорить гуру. «Дай противнику шанс проиграть первому». Рики старался сосредоточиться. Длительные тренировки развили в нем до высокой степени рефлекс драться или бежать, сопровождаемый горячим всплеском адреналина в крови, который превращал его в зверя. Однако мозг при этом работал четко, вбирая максимум информации. Голова на молнии замахнулся правой рукой, целясь в глаза. Рики отбил удар, стараясь попасть горотой по пальцам, страхуясь второй палкой на случай промаха. Однако палка наткнулась на лезвие. Голова на молнии вовремя вывернул руку, блокируя удар. Рики мгновенно отбил клинок своей волшебной палочкой, освобождая правую руку, которой предстояло отразить выпад левого ножа, летящего прямо в живот. Еще один стук ротанговой древесины о сталь, и оба дуэлянта отступили на шаг назад. «Неплохо», — сказал голова на молнии. «Но мои ребята меня предупредили, что ты целишься в руки, жонглер». Рики молча смотрел на него. Ждал. Он понимал, что противник выше и килограммов на 15 тяжелее. Что еще хуже, из передней части магазина начали доноситься встревоженные голоса, и сполохи факелов мелькали все ближе. Защитники общественности начали стекаться к офису. Голова на молнии печально улыбнулся. «Ты припер меня к стенке, парень», — сказал он. «Я не могу приказать своим ребятам разделаться с тобой, не потеряв при этом лица. Так что придется мне добивать тебя самому». Он неистово обрушился на Рики, делая выпады слева и справа, замахиваясь сверху, однако старался не слишком вытягивать руки, чтобы не дать Рики поймать себя двумя палками. Это все, что тот мог сделать, защищаясь от натиска. Голова на молнии замахнулся, чтобы ударить Рики ногой в пах. Рики едва успел развернуться и принять удар ягодицами, но при этом был отброшен на груду рваных коробок с награбленным барахлом. Голова на молнии завис над ним. Он не стал наклоняться, чтобы схватить Рики за горло или пырнуть ножами. Вместо этого он зверски ударил его ногой в бок. Рики задохнулся. Боль пронзила, словно пуля на вылет. Сапог сломал ребра. «Растопчи его! Голова на молнии!» — вопили парни и девушки. Невесело оскалившись, голова на молнии занес ногу, чтобы выполнить их пожелание. Рики сложил палки буквой «Х» и выбросил их вперед, чтобы поймать занесенный сапог словно вилкой. Левой ногой он зацепил щиколотку противника, перехватил ее правой ногой с другой стороны и дернул изо всех сил. Голова на молнии завалился на бок. Он ударился об пол плечом, перекатился и вскочил, держа ножи наготове. Рики тоже уже был на ногах, стараясь не слишком горбиться от боли. Гуру время от времени неожиданно бил его горотой со всей силы, чтобы научить управлять своим рефлексом самозащиты. Только поэтому боль от удара сапогом не убила его. Он сумел вынести ее, хотя с каждым вздохом ему словно копье вонзалось в бок. «Кончай с ним, голова на молнии!» — кричали защитники общественности. «Мы хотим крови!» «Первый урок лидерства», — тихо сказал голова на молнии. «Дай людям то, чего они хотят». Он сделал выпад. Клинки дьявольски блеснули. Рики отпарировал левой рукой вправо и, приблизившись к голове на молнии, обошел его слева, прижав его левую руку к туловищу, пока она не успела набрать скорость. Он ударил палкой вдоль руки противника, закрутив ее вокруг запястья. «Змея выпускает клыки», — так называл этот прием гуру. Он продолжал спиральное движение вокруг руки противника, а от второго ножа его защищало крупное тело головы на молнии. Еще один виток, направленный вверх, и кривой нож отлетел в сторону. Голова на молнии издал утробный крик ярости и удивления и ударил Рики вторым кинжалом в ребра. Рики блокировал нож вертикально направленной палкой, а другой горотой сильно ударил по запястью шефа ГСО. Второй кинжал грустно запел, ударившись о цемент. Голова на молнии обрушил локоть на висок Рики. Рики забыл, что основная тактика эскримадоров – разоружить противника. Он же должен победить человека, а не оружие. Полуослепший, теряя сознание, он выставил палки перед собой. Голова на молнии нанес круговой удар коленом в уже сломанные ребра. Рики осел. Голова на молнии вдвинулся между горотами и колотил его кулаками и локтями. Рики пытался слабо защищаться. Шеф ГСО зацепил его ногу своей ногой и опрокинул Рики на пол. Голова на молнии навалился на него. Ударив Рики в лицо, он выбил палки у него из рук. Затем обхватил мощными руками его горло и принялся душить. Рики вцепился в безжалостные руки противника, стараясь оторвать хотя бы один палец. Но руки были словно цементные. «Не может быть, чтобы вот так все закончилось», — подумал Рики, когда кольцо улюлюкающих злобных лиц начало кружиться перед глазами. «Я должен стать героем! Я не могу вот так просто умереть!» Он увидел спокойное, смуглое лицо гуру, его сардоническую улыбку, проступающую через клубы дыма. «Быть героем не так просто, как ты думал, не правда ли?» Он почувствовал, как глаза вылезают из орбит. Грудь готова была лопнуть от невозможности втянуть хотя бы каплю воздуха. «Я потерял палки», — подумал он в панике. «Эскримадор сражается тем оружием, что есть у него под рукой», — услышал он мысленный ответ. Старик затянулся и выпустил дым. «А оружие там, где ты его находишь, понимаешь?» Рики посмотрел на противника. Широкое лицо расплылось в усмешке. На высоком лбу выступили капельки пота, блестевшие в свете факелов, словно рубины, вправленные между зубчиками молнии. Рики протянул руку и ухватился за молнию. Последним истерическим усилием он вырвал ее из лба лидера ГСО. Кровь залила лица обоих противников. Голова на молнии с воплем отпрянул назад. Он не отпустил руки, но Рики удалось зацепить левый мизинец и сломать его. Звук был такой, словно сломалась ветка. Даже в угаре ужаса смерти и внезапной надежды этот звук вызвал у Рики дурноту. Он скользнул вниз между широко раздвинутыми ногами головы на молнии. Тот обернулся вслед за ним. Его лицо напоминало алую маску, оскалившуюся между двумя ртами. Здоровой рукой он схватил Рики сзади за пояс. Рики вывернулся и всадил в живот головы на молнии один из оброненных им кривых ножей по самую рукоятку. Голова на молнии завопил и скорчился. Рики не был воспитан на боевиках и телефильмах, поэтому он не ожидал, что одна единственная рана, какой бы тяжелой она ни была, может погубить человека. Поэтому он, не мешкая, начал шарить по полу в поисках другого оружия. Приметив одну из своих горот, лежавшую в тени около стены, он проворно нырнул за ней. Когда он повернулся, голова на молнии навис над ним, словно небоскреб. Он вытянул руки вперед. Рукоятка ножа торчала из живота, словно фаллос мутанта, приготовившегося к изнасилованию. Вскрикнув, Рики полоснул концом палки по горлу лидера ГСО. Кадык головы на молнии провалился, закрыв дыхательные пути. Он попятился назад, схватившись руками за изуродованное горло. В бывшем универсаме повисла напряженная тишина. Он пытался что-то сказать синеющими губами. На багровом лице начали проступать черные пятна. Опасливо держа гороту наготове, Рики приблизился. Голова на молнии не мог произнести ни звука. Но Рики показалось, что губы обозначили слова «Я тоже думал, что смогу изменить мир». Ноги больше не держали этого сильного человека. Голова на молнии тяжело рухнул на спину, корчась в судорогах и колотя пятками о скользкий от крови бетонный пол. Рики заметил блеск второго ножа между коробками. Держась на достаточном расстоянии от зрителей, он поднял его, а также вторую палку. Ножом он перерезал голове на молнии горло. Милосерднее было прикончить его, чем оставить биться в агонии. Орудуя ножом, Рики старался не смотреть в побелевшие глаза противника. Он выронил нож и повернулся к зипам, готовый либо драпать, либо драться, словно берсерк, смотря по обстоятельствам. Защитники общественности переглядывались. «Ну ладно», — сказал один. «Что нам теперь делать?» Рики, опьяненный адреналином и первым в жизни убийством, не сразу понял, что с ним разговаривают.
2: «Что?»
0: — спросил он непослушным языком. «Ты убил голову на молнии. Теперь ты наш вожак».
3: «Ты получил власть», — добавила девушка, зазывно улыбаясь.
0: «Власть». Перед ним, словно перед путником, зашедшим на вершину холма, открылась прекрасная перспектива. Собственная юная армия, готовая выполнить миссию, которую возложил на него гуру. Власть для реформ. Власть изменить мир. Потом он посмотрел на голову на молнии, распростертого у его ног в луже крови, вонючего от собственных испражнений. Он услышал последние слова головы на молнии, которые тот уже не смог произнести. Прелестная перспектива превратилась в пропасть, бездонную и черную. Это была чернота его собственной души. Он попытался сказать «нет», но кислая рвота заполнила рот и исторглась из губ. Содрогнувшись, он проковылял через раздавшийся круг подростков и исчез во тьме. Никто не попытался остановить его. Окончание рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут на радио «Энергия-ФМ».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сейчас вы услышите окончание рассказа «Ангел-хранитель», написанного Виктором Миланом. Ночь Рики провел в каком-то темном и тесном укрытии. К счастью, его не обнаружили ни ГСОшники, ни полицейские. Он вернулся в поселок, когда серый рассвет начал расслаивать воздух. В глубине души он ожидал, что люди выйдут на улицы и встретят его как героя. Он сражался за них, победил и раздавил зло. Он заплатил за это так дорого, что купил себе право считаться героем. В самом деле, когда он подошел к кварталу, они все были там. Жители Форестера 900 лежали вдоль тротуара, бледные, неподвижные и мертвые. Воздух словно загустел вокруг него, когда он продвигался от тела к телу. Бок о бок лежали родители Мия, а рядом сама Мия. Толсон по-прежнему в расстегнутой рубашке с голой грудью лежал с развороченным черепом. Лазерный луч вышиб ему мозги. «Патти!» Он отвернулся, и его в который раз за последние сутки вывернуло в канаву. Руки у всех были профессионально связаны за спиной голубой полимерной лентой. У некоторых было перерезано горло, у других не было заметно никаких признаков насилия, кроме синяков на руках с внутренней стороны локтя. Все были неестественно бледными, а на тротуаре Рики почти не заметил следов крови.
1: «Вот и ты».
0: Он развернулся, держа палки наготове. Перед ним стояла картонная Кэти в своем рваном замызганном платье. Ввалившиеся глаза, словно глазницы черепа, большие и круглые.
1: «Что?»
0: Слова каменели в горле.
1: «Кровомобиль».
0: Губы судорожно растянулись в подобие сардонической усмешки.
1: «Наверное, соцобеспечение решило, что бедные раненые детки нуждаются в крови больше, чем они».
0: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Приехали люди со значками, загнали всех в машины и выкачали».
0: «Зачем?»
1: «Может, кто стукнул насчет тебя. Может, соцобеспечение решило, что пришло время чем-то пожертвовать для общества».
0: Она покачала головой.
1: «У них больше ничего другого не осталось».
0: «А почему не взяли у тебя?» Она потрогала свою татуировку.
1: «Гепатит. Раненым деткам не нужна порченная кровь».
0: «Но почему?» Он поднял руки в бессильном отчаянии. «Почему они ничего не сделали? Почему они не сопротивлялись?»
1: «Для этого ты и был им нужен, чтобы драться за них. Когда те пришли, никто из них и пальцем не шевельнул».
0: Черная пустота, клубясь, выступала из каждой поры и окутывала Рики с головы до ног. «Они рассчитывали на меня, а я их вновь подставил». Затем внутри у него, словно вспышка магния, взорвался гнев. «Я не подставлял их! Я дрался за них, пока они как овцы покорно шли под нож! Я не смог защитить вас!» — закричал он в ярости, изливая свою злость на мертвых. «И никто не смог бы! Никто не смог бы, если вы сами не хотели сделать ничего для самих себя!» И тут он вспомнил, как гуру сказал однажды: «Дай человеку рыбу, и ты сделаешь его сытым на один день. Научи этого человека рыбачить, и ты сделаешь его сытым на всю жизнь». Всю жизнь его учили отдавать себя людям, и он поступил согласно этому завету. Но то, что он им дал, пропало впустую, словно кровь, которую он выпустил из головы на молнии. Он посмотрел на картонную Кэти. Она сжалась под его взглядом. Слов у него больше не осталось. «Больше никогда», — сказал он себе. Он повернулся спиной к солнцу, к мертвецам, к своим героическим идеям и медленно побрел к разрушенному центру города.
1: Это был рассказ Виктора Милона «Ангел-хранитель».
2: Рассказ, который вы сейчас услышите, называется «Насморк». И вроде бы, на первый взгляд, название никак не относится к теме нашего сегодняшнего выступления, ко Дню Святого Валентина, но не торопитесь. Николай Желунов. «Насморк. Пять историй любви».

0: Ты уверена, что хочешь об этом услышать?
1: Сколько раз я должна повторить, что уверена?
0: Хорошо. Я знаю, девушки терпеть не могут рассказы своих парней о прежних подругах, но раз ты настаиваешь...
1: Да.
0: Тогда слушай. Стас откинулся на подушке, вздохнул, словно собираясь силами, почти невидимой в темноте. Лера. Валерия. Когда мы встретились, ей было 24, мне 16. Мы познакомились летом в Ялте. Снимали соседние комнаты в частном доме. У Леры было слабое сердце. В детстве ей 2 раза делали операцию, стало только хуже. Нервы у нее были ни к черту. Она дни напролет сидела в доме и лишь на пару часов пробиралась к морю, обычно по утрам, когда на пляже мало народу. Как-то вечером мой отец с матерью ушли гулять на набережную, а я остался, обгорел на солнце. Лежу на веранде с журналом, вдруг слышу, плачет. Тихонько так. Думаю, я одиноко было и скучно, а может, обидел, кто не знаю, я так и не решился спросить потом. Наверное, полчаса я лежал и пытался читать, а Лерка все плакала. Но в голове не укладывалось, что можно плакать так долго. Не выдержал я, короче, пошел к ней. Сел рядом, стал гладить по голове, глупости говорить разные. Не плачь, все будет хорошо, все наладится. Пожалел, в общем. Она взяла вдруг и поцеловала меня своими мокрыми губами. Поцеловала и смотрит испуганно. А мне и самому страшно. Сидит одна в сумерках, плачет ни с того ни с сего. Зашел человек утешить, а она его целовать. До этого я только в школе раз целовался. И вот смотрит Лера на меня, как будто преступление совершила. Глаза большие-большие, а сама такая маленькая, худенькая. Не скажешь, что взрослая тетя, так? Восьмиклассница.
1: И что ты?
0: Я понял, что если сейчас уйду, она еще несчастнее станет. А если расскажу кому-нибудь, для нее этот курорт в каторгу превратится. Все будут пальцем показывать, ржать. В общем, взял ее крепко за руки и тоже стал целовать. Так и целовались молча, пока не услышали, что родители мои обратно идут. На следующий день они смотрели на море, а я остался, говорю, я еще обгорелый. А сам всю ночь не спал, морочился. Конечно, видок у меня был неважный, так что никто не возражал. Ушли они. Я посидел у себя 10 минут, чтобы убедиться, что они не вернутся. И к ней. Хожу. Смотрю, ждет.
1: Секс был?
0: Да какой там секс? То есть я хотел, конечно, но Лера боялась очень, что кто-нибудь придет. Там же юг. Все окна, двери нараспашку, во дворе дети хозяйские бегают, собаки лают, телевизор орет. Мы даже разговаривали поначалу шепотом. Потом осмелели немного, гулять ходили вместе, купаться. Лера с нами на экскурсию в Стамбул ездила. Ну, типа друзья. Мои косились сначала, потом пригляделись. Поняли, что это существо для меня не опасно и даже рады были. Я любил ее очень.
1: А она тебя?
0: Не знаю. Стас грустно усмехнулся в темноте. Мы об этом не говорили. Только я даже хотел на ней жениться, когда совершеннолетним стану. Записал адрес, телефон. Но так и не позвонил.
1: Почему?
0: Да ведь сколько мне лет было? Стеснялся, ясное дело. А потом понял, что все не так просто.
1: Что?
0: Слушай дальше. Пока мы там жили, она стала другой совсем. Перестала дрожать все время, улыбалась каждому встречному, даже как будто ростом выше стала. В море заплывала на километр со мной вместе. Я, говорит, так хорошо себя никогда в жизни не чувствовал. С детства ни дня без корвалола, а сейчас тахикардию словно рукой сняло, сердце заработало, как моторчик. Спасибо, говорит Стасик.
1: А что ты делал?
0: В том-то и дело, что ничего. Просто был с ней.
1: Ну и при чем тут ты? Ялта курорт. Целебный воздух, минералка, процедуры всякие.
0: Она каждый год туда ездила, но выздоровела только в то лето.
1: И что потом?
0: Что-что. Кончился отпуск, поехали по домам. Я в Киев, она к себе в Питер.
1: Так ты ее и не видел с тех пор?
0: Мать моя видела. Она на следующее лето к тому же частнику ездила с сотрудницей отдыхать и видела в Ялте эту Леру и мужа ее.
1: Какого мужа?
0: Обыкновенного. В свадебное путешествие приехали.
1: Ну и дела.
0: Мать говорила, она поправилась очень, похорошела. Мне приветы передавала горячие. Я сначала расстроился немного, но потом понял, что так и должно быть. Тем более, что я тоже не хранил верность. Я стал внимательнее присматриваться к девушкам в школе, на улице, в метро и понял, что могу чувствовать... Не знаю, как это описать. Конечно, больные выглядят более бледными, усталыми, раздраженными, но это не главное. Это трудно уловить, описать словами. Просто видишь человека, и дыхание замирает. Сердце колотится неровно. И тебя уже тянет подойти к ней, прикоснуться ласково. А чем тяжелее болезнь, тем сильнее эта тяга. Вот тебя, Женька, я еще за километр почувствую.
1: Меня?
0: А? Из метро поднялся, вышел на аллею, и вдруг сердце аж защемило. Ну же это, думаю, так плохо. У меня даже в глазах потемнело. А потом смотрю, ты идешь навстречу в розовой куртке, улыбаешься, а глаза такие грустные. На аллее ларек был цветочный, я сразу за букетом бросился. Любовь с первого взгляда. Стас невесело рассмеялся.
1: Ты меня пугаешь.
0: Теперь не надо бояться.
1: Стас, я абсолютно здорова, если не считать насморка.
0: Вот видишь, насморк.
1: Ну это же ерунда. А ты говоришь, за километр почувствовал.
0: Не знаю. Мне показалось тогда, что у тебя что-то серьезное.
1: Ты что же, не можешь определить болезнь?
0: Нет, конечно. Я ведь не доктор. Я думал, ты сама мне расскажешь. Но раз ты говоришь, у тебя просто насморк, может быть, я и ошибся. Знаешь, если человек страдает от болезни, он более открыт для окружающих. Его или ее тянет поговорить, раскрыть душу. Наверное, поэтому я обычно легко схожусь с такими девушками.
1: Только с девушками?
0: Женя усмехнулась. Только. Тут дело в ориентации. Смейся, смейся. Если я не смогу получить человека по-настоящему, ничего не выйдет. У меня получается только с женщинами.
1: И что же, ты говоришь себе, вот эту я должен полюбить? И тут же влюбляешься.
0: Стас вздохнул, сел на кровати, обхватив руками колени. Нет, иногда приходится себя заставлять. Расскажу тебе еще одну историю. Уже после института я встретил Галю. У нее был рак легких. От химиотерапии у Гали выпадали волосы, зубы. Она ходила на процедуры каждый день, но лечение начали слишком поздно. Так вот, она всех вокруг ненавидела. Я сутками сидел у Гали в подъезде, просто чтобы перекинуться парой слов, прикоснуться к ее руке. Она от меня бегала. Каких только оскорблений я от нее не слышал. Пьяные грузчики так не умеют. Потом-то я догадался, она просто не хотела, чтобы я к ней привязывался. Она уже смирилась с тем, что скоро умрет. Отца подговорил меня избить. Но тот слишком много выпил для храбрости, и я легко с ним справился. Помню, руку заломил, прижал его к стене, а он рыдает. Ну, пошли к ним на кухню, выпили перцовки. Галя вернулась на меня с кулаками, а сама тоже ревет. Кашляет и ревет. Сто раз думал, плюнуть и уйти. Не хотите, барахтайтесь сами. Так продолжалось недели три, но я ее переупрямил. Сама пригласила зайти. Я рассказал ей все, из своих способностей тайны не делаю. Она, конечно, не поверила, снова обматерила, но гнать перестала. Когда человек отчаяется, он и в чудо готов поверить. Так и сидели мы с ней вечерами в комнате, молчали и смотрели друг на друга. А я чувствую, ну не люблю ее, и все. Столько раз она мне в душу плевала. Сидит совой напротив, кашляет и смотрит, как партизан на допросе. Дни идут, ей только хуже становится, принялась меня снова гнать. Знаешь, как я себя заставил ее полюбить?
1: Как?
0: Закрывал глаза и представлял ее здоровой, красивой. Я видел ее фотографии до болезни. Совсем другой человек. Стройная, черноволосая, теннисом занималась, под гитару пела. Представлял, что мы идем по набережной, она смотрит на меня так ласково и улыбается. И говорил себе, вот эта девушка сейчас страдает, пожалей ее. Когда получилось... Словно камень с души упал. Какая же она славная, подумалось. Открываю глаза, Галя все так же молчится и глядит, а я уже понимаю, выздоравливает. Прошла неделя и все.
1: Так-так. И что она?
0: Даже вспоминать не хочется. Такое началось. Опять слезы, опять крик не отпускает, из дома выйти не дает.
2: Ты мой спаситель, ты мой бог, говорит. Я всю жизнь с тебя пылинки сдувать буду.
0: И отец ее тоже не отстает. Заявил, что я просто обязан на Гале жениться, привяжем тебя, говорит, к кровати и все тут. Для твоего же счастья.
1: А ты?
0: Я не хомячок, клетку не запрешь. Соврал, что согласен, а ночью оделся по-тихому и ушел.
1: Зачем? Разве тебе с ней плохо было?
0: Ну, положим, остался бы я с ней. А как же другие?
1: Ясно.
0: Не мог я иначе.
1: Ясно, ясно. А меня ты тоже бросишь, когда насморк пройдет?
0: Спина Стаса закаменела. Огонек свечи отразился в его черных глазах, запрыгал чертенком, снова замер.
1: Ладно.
0: Махнул рукой Женя.
1: Не говори ничего.
0: Хорошо, что ты понимаешь, зябко повел плечами Стас. Это очень хорошо. Знаешь, как я не люблю врать и изворачиваться при расставании? Всегда так. Сначала не можешь пробиться к сердцу человека, а потом не можешь отвязаться.
1: Вот ты какой жестокий.
0: Неправда. Стас закрыл лицо руками. Неправда, неправда. Для меня это каждый раз тяжело. Просто я уже привык. Это все равно, что работа. Скажи, ты меня любишь? Женя долго молчала, потом чихнула, высморкалась в бумажный платок. Будь здорова. Стас погладил Женю по бронзовой от загара спине.
1: Мы знакомы только 3 дня. Так быстро полюбить невозможно.
0: Мне нравится такой рациональный взгляд.
1: Рассказывай дальше.
0: Я могу рассказать еще 100 историй.
1: Хвастаешься?
0: Ох ты, боже мой. Я ведь тебе не о любовных победах рассказываю. Женя долго молчала. Она легла на живот, положила кулачки под подбородок и думала о том, что вчера весь день шел дождь, и позавчера тоже, и будет идти еще целую неделю. Веки ее словно намазали клеем. Сон уже крался вдоль стенки за кроватью, и Женя скользила на грани реальности и грезы.
1: Так много женщин. А за разные болезни ты лечила?
0: Конечно. Но я был очень осторожен. Впрочем, вирусные заболевания лечатся легко, нужно всего 2 дня.
1: За 3 дня ты не вылечил мою простуду.
0: Рассмеялась Женя. Не понимаю, в чем дело, признался Стас. Но я вылечу, обещаю.
1: Раньше она сама пройдет. Впрочем, я уже 2 недели как вернулась с Марса. Чихаю и сморкаюсь. Может, это просто акклиматизация?
0: Ты простишь меня?
1: Считай, что уже простила. Чего вы только мужчины не придумаете?
0: Я не выдумываю. Зачем?
1: Откуда я знаю? Чтобы понравиться.
0: Стас покачал головой, лег, встретился с Женей глазами. Женины глаза слабо мерцали ехидным зеленоватым огнем, и это немного пугало. У Полины, серьезно сказал Стас, не было ног. Она тоже вахтовала на Марсе в разъединительном корпусе, и когда возвращалась домой, попала в аварию. При посадке транспорт задел башню космопорта. Я встретил ее осенью в парке над Михайловским монастырем. Знаешь, эти висячие сады. Муж каждый день привозил ее туда на коляске и забирал по вечерам.
1: Муж?
0: Да, Полина замужем.
1: И ты?
0: Да. Я очень хотел помочь ей. Это было так же, как с тобой. Любовь с первого взгляда. Как увидел Полину тогда? Такая светлая, милая, нежная. Несчастная. Добро в этом мире наказуемо, поэтому я некоторое время следил за ней издали, стараясь не попадаться на глаза мужу, но потом понял, что она весь день остается одна, и начал действовать. В таких случаях важно человека не напугать, иначе она тебя никогда больше к себе не подпустит. Я заметил, что Полина интересуется птицами. Она подолгу караулила их с маленькой фотокамерой наготове. Я купил себе такую же и стал мазурить ей глаза, старательно изображая фотоохоту на Бернарда. Общие интересы. Нет ничего лучше, чтобы завязать отношения. Но Полина только пару раз взглянула с улыбкой в мою сторону и тут же снова уходила в себя. Когда она не фотографировала, подолгу сидела на террасе, глядя на серую гладь Днепра, или читала книгу «Все время окно и дуже», «Город мертвых» Элизабет Черри. Я закрываю глаза и так ясно вижу ее. Светлые прямые волосы, бледный треугольничек губ, задумчивые серые глаза и очертания маленьких культей под пледом. Я спрашивал у нее время. Полина молча показывала мне запястье с часиками. Я проходил перед ней и ронял носовой платок. Она не отвлекала меня, но и платок не подбирала. Словом, я использовал все способы завладеть ее вниманием и ничего не добился. Наконец я отчаялся и прибег к последнему средству. Просто сел рядом с ней на террасе и рассказал все на чистоту. Боже, каким дураком я выглядел.
1: Представляю.
0: Не представляешь. Я взял руку Полины в свою и весь красный, как буряк, толковал ей о чудесном исцелении, о высоких чувствах и ее неземной красоте. Сколько раз я уже прошел через эти объяснения, и все как впервые. Она выслушала, не перебивая, а потом говорит жалобно.
1: У меня в животе вилка. Вы посмотрите.
0: Господи. Подожди. Я говорю, какая вилка?
1: Она очень холодная. Вы же врач. Помогите, пожалуйста.
0: И лицо у нее такое испуганное, детское. Я потянул с Полины плед, кофточку, а сам оглядываясь по сторонам, не увидел бы кто, как маньяк, девушку-инвалида лапает. Слава богу, никого рядом не оказалось. Смотрю, гладкий, ровный такой животик, совершенно невредимый. «Где вилка?» – спрашиваю.
1: «Внутри».
0: И прижимает руки мои к животику своему.
1: «Вилка уже убила 4 моих деток».
0: Говорит.
1: «И еще убьет. Хорошенькие были детки, славные. Два мальчика, Дима и Алеша. И две девочки-близняшки, Машенька и Машенька, так и не родились, умерли в животике».
0: Страшно мне стало, Женя, не пересказать как. Будто змею увидел у себя в руках. Вырвался я, побрел, задыхаясь, куда глаза глядят. Чуть не стошнило даже. Уже до самых ворот дошел, когда что-то во мне сказало. Остановись. Чего ты испугался? Если любишь человека, не бросишь его. Если по-настоящему любишь. Потоптался немного и развернул себя назад. А Полина уже, как ни в чем не бывало, читает свою Элизабет. Подошел я к ней и говорю. Ладно, давай попробуем. Стараюсь, чтобы голос не дрожал, а она...
1: Вам что?
0: Не узнает уже. Понял я, разговорами тут не поможешь. Главное, быть рядом с ней, вот и все. Уже потом я узнал, что муж Полину просто боялся, а просить бросить не мог. Отец ее дал клятву, что если тот подаст на развод, найдет его на краю света. Так он и оставлял ее в парке каждый день, а сам шел к другой. И не птица она фотографировала, а души умерших детей. И книгу свою прочла только до 3 страницы, дальше забывала и путалась. Знаешь, я тоже поначалу боялся. Но потом... Не знаю, как это объяснить. Ты же больше ее полюбил?
1: Извращенец.
0: Жалко ее стало. Часами рядом сидел, слушал рассказы о прекрасных белокурых детях, ангелах, убитых в ее чреве, и уже верил, что все это правда. Плакал. Удивительно. Со стороны Полина выглядела нормальной девушкой. Спокойно заказывала в кафе пиццу, улыбалась прохожим, ловко управляла своим инвалидным креслом. Иногда только в прострацию впадала, но ведь любой задуматься может. Однако стоило ей открыть рот. Каждое утро Полина меня не могла узнать и снова пересказывала свои ужасы. Я уже забыл, зачем прихожу туда. Мне бы удержать себя рядом с ней. Только на 5-й день она начала выздоравливать. Утром меня увидела.
1: Привет. Я думал, ты не снишься.
0: Узнала. Рассудок прояснился, вернулась память. Рассказала, что и правда был у нее выкидыш во время той аварии, только погиб всего один ребенок. Про вилку ничего не помнила. Проплакала полдня. А на следующее утро привез ее муж и не уходит. Стоит рядом, ждет. Я понял, что Полина ему обо мне доложила. Подхожу, а он...
3: Пожалуйста, не делайте нам ничего плохого, прошу вас. Хотите, я вам денег дам, у меня есть.
0: Вы что, говорю, тоже больной? А он аж позеленел.
3: Нет, нет, здоровый. Пожалуйста, не делайте.
0: Очень боялся он магии всякой, колдовства и прочего. И не мог понять, я ничего взамен у них не прошу. Я пообещал ему, что еще несколько дней, и все. К тому времени у Полины уже до колен ноги выросли.
1: Что? Новые ноги вместо ампутированных?
0: Ну да. Я с самого начала хотел вернуть ей ноги, улыбнулся Стас. А то, что голову вернул заодно, так уж вышло. Конечно, за несколько дней они полностью не восстановились, еще недели две я с Полей гулял.

0: И ты взял?
1: Надо же на что-то жить. Я ведь нигде не работал все это время.
2: Понятно все с тобой. А она?
1: Благодарила очень. Приглашала в гости заходить.
2: А ты говорил ей, что любишь?
1: А как же. И муж ее, Витя, знал. Я потом к ним, правда, заходил пару раз.
2: Прости, у меня все еще никак не укладывается это в голове. Все, что ты рассказываешь, такие невероятные вещи. Честно говоря, я все время ищу, где ты ошибешься, чтобы поймать тебя на врагах.
1: Женя чихнула. Будь здорова. Погоди, у меня где-то была Полина фотка. Показать?
2: Он еще спрашивает.
1: Сейчас, где-то здесь она. Вот. Стас чиркнул в темноте зажигалкой.
2: Это она?
1: А кто же?
2: То есть, ты ведь говорил, что она очень красивая, а это, ну, не то чтобы вообще урод. Извини, но...
1: Хватит, давай сюда.
2: Не злись, ну, правда же?
1: Не злюсь.
2: Я же вижу, злишься.
1: Женя смеялась.
2: Ну, она и правда страшненькая.
1: Ревнуешь?
2: Я?
1: Холодно,
2: не смеши.
1: Спросил Стас.
2: Не смеши мои подмышки.
1: Можно я окно открою?
2: Открывай.
1: Стас вытащил из пачки сигарету, подошел к окну, закурил. Далеко внизу многомиллионный город ворочался во сне. Женя скользнула под бок. Маленькая, теплая, гибкий кошачий силуэт в утренних сумерках. Минуту полюбовалась оранжевым светлячком, едва различимыми в темноте колечками дыма.
2: Обиделся, милый.
1: Нет.
2: Извини, иногда на меня находит.
1: Бывает.
2: Может, я и ревную? Я еще не разобралась в своих чувствах. А если я тебе расскажу... У меня на Марсе был роман с десантным офицером. Неужели не царапнет в глубине души? Стас, ну ты мне все-таки скажи. Предположим, ты действительно можешь кого-то так вылечить.
1: Спасибо, что допускаешь такую вероятность.
2: Но как? Каким образом ты это делаешь? Может, муж этой твоей Полины и верил в магию, я нет.
1: Я тоже не верю, улыбнулся Стас.
2: Тогда что?
1: Почему у тебя глаза светятся в темноте? Или как ты удерживала вчера в бассейне дыхание под водой 15 минут?
2: Генетическое кодирование?
1: Родители хотели, чтобы у меня был абсолютный слух. Но врачи, спасибо им, что-то напутали с перинатальной кодировкой. Короче, в музыкальной школе я 2 месяца осваивал гамму до мажора, потом сбежал. Зато теперь я спасаю девушек от смерти.
2: Стас, горящие глаза — это ерунда. Другое дело — вернуть человеку ноги или вылечить рак. Извини, милый, я никогда не поверю в такое.
1: Стас с улыбкой посмотрел на Женю. Пусть так. Чихнул, удивленно хлопнул ресницами. У тебя есть еще платок? Похоже, ты меня заразила. Рыжий светлячок полетел вниз в 100-этажную бездну проспекта. Следующую ночь зарядил мелкий дождь. Стас лежал рядом со сладко посапывающей Женей и задумчиво наблюдал за бегущими по стеклу струйками воды. Голубыми, алыми, апельсиновыми от рекламных огней. Женя дышала глубоко и ровно. Из бесшумных ходиков на стене появился крошечный гномик в плаще, трижды поклонился и отправился спать дальше. Женя что-то пробормотала во сне и вдруг тихонько засмеялась. Стас улыбнулся, ласково провел ладонью по ее грубким плечам, спине, сжал ладонью прядь волос, вдохнул аромат лаванды, Женькины любимые духи. «Я люблю тебя», — шепнул он. «Прощай». Когда гномик проснулся, чтобы отбить 4 поклона, Стас уже натягивал в холле легкую куртку. Вещи поместились в маленьком рюкзачке. Черный пушистый котенок, робот-страж, выкатился из кухни, потерся о его ноги, радостно заурчал. «Пока, малыш. Береги хозяйку». Щеголда электронная.

забора отошла с легким звуком «дзык», и за тремя дверями Женя вздрогнула во сне. Стас осторожно прикрыл дверь, постоял минуту, словно раздумывая, и, тряхнув коротко стриженной головой, зашагал к лифту. Он подремал в плавно летящей вниз кабине, неторопливо вышел из душного подъезда в прохладную предрассветную тишину. Капли дождя холодными поцелуями покрыли его лицо. Стас зажмурился, широко улыбнулся спящему небу.

0: Она проснулась от холода. Серое утро влажными клочьями лежало и ватой втекало в окно. Женя натянула одеяло на глаза и хотела задремать снова, когда поняла, что рядом пусто.
1: Стас?
0: Женя соскользнула на пол, набросила халатик.
1: Ты где?
0: В холле на журнальном столике аккуратно вырванный листочек из записной книжки. Любимая, прощай. Ты здорова. Мне пора уходить. Хорошо, что ты не успела меня полюбить. Прости за все. Помни о том, что я тебя любил. Женя несколько раз перечитала написанное, пожала плечами и отправилась на кухню варить кофе. Позавтракала, медленно жуя бутерброды, отстраненно глядя на хлебные крошки на скатерти. Сложив чашки в посудомойку, Женя вдруг ахнула, бегом бросилась в холл и проверила содержимое шкафчиков. Драгоценности и деньги были на месте. Весь день она бродила по городу, украдкой заглядывая в лица прохожим, читая дурацкие надписи на рекламных голограммах в небе и порой сталкиваясь со своим отражением в стеклах витрин. Стройная светловолосая девушка, очень загорелая, в розовой куртке и ореховых джинсах. Пачку бумажных платочков Женя выбросила. Ее простуда и в самом деле прошла. Один раз Жене ни с того ни с сего захотелось разреветься, но она изо всех сил закусила губы и сдержалась. Она выпила в кафе две чашки кофе с коньяком и съела половинку мороженого с щербетом. Ноги принесли ее в кинопалац, где Женя купила билет на ближайший сеанс, даже не запомнив название фильма. Фильм оказался триллером. 3 часа Женя клевала носом в последнем ряду полупустого зала, время от времени пытаясь уловить смысл.
2: «Первое воспоминание моего детства», — говорил герой, истекающий кровью на кафельном полу ванной, — «это мусорные человечки. Мне было тогда 2 или 3. Мать алкоголичка вела меня домой через свалку. Провалилась в какой-то люк и потеряла сознание. Я остался один и горько плакал в серых сумерках одиночества. И тут появились они. Это выглядело так, словно мусор, весь, сколько его было вокруг, ожил, задышал и пришел в движение. Человечки были маленькие, с палец размером. Они ползли ко мне через заросли изъеденного ржавчины и металла, через горы сгнившей картошки по жемчужным куриным косточкам. Я так испугался, что даже перестал плакать. И каждый из этих человечков тянул ко мне свои маленькие бумажные ручки. Каждый выкликал тонким голоском мое имя. Каждый ждал, что я помогу ему. Это было ужасно. Действительно ужасно, если вы понимаете, о чем я говорю.
0: Женя проснулась, когда в зале вспыхнул яркий свет. Немногочисленные зрители, жуя жвачку и допивая пиво, стекались к боковым дверям.

0: Она яростно драила щеткой полы в холле, когда в дверь позвонили. Черный котенок-страж клубочком покатился в прихожую, яростным шипением демонстрируя готовность защитить дом. Первой мыслью Жени было...
1: Вернулся.
2: Входи.
0: Дверь послушно отъехала в сторону. На пороге стоял незнакомый высокий мужчина в черном плаще. Его вытянутое рябое лицо цветом напоминало узбекскую дыню. Крошечные, похожие на ягоды черной смородины глазки, кнопочка носа, на ладонях глухие перчатки свиной кожи, в правой руке покачивался маленький прямоугольный чемоданчик.
3: «Самойлова Евгения Викторовна?» – поинтересовался мужчина.
0: Женя только кивнула. Он обернулся и крикнул:
3: «Заходите!»
0: Из дверей лифта вышли и остановились у порога двое парней в белых халатах, белых шапочках и белых марлевых повязках. Их глаза равнодушно замерли на голых ногах Жени.
3: «Видите ли, какое дело, Евгения?»
0: — сказал незнакомец в плаще, извлекая из кармана и натягивая на лицо такую же белую повязку.
3: «Извините за вторжение, но придется вам, так сказать, проехать с нами».
2: «Куда это?»
0: Женя сделала шаг назад. Котенок зарычал и вцепился в край черного плаща.
3: «Брысь!» — крикнул мужчина.
2: «Кто такие?»
3: «Отцепись, дикий!»
2: «Я вызову милицию!»
0: Дымнолицый не отвечал. Он был занят борьбой с котенком, который на глазах увеличивался в размерах.
3: «Да помогите же!» —
0: рявкнул он санитаром, и те, мешая друг другу, принялись отрывать котенка от плаща. Когда это им удалось, котенок вырос уже до размеров небольшой пантеры. Он вырвался, одним махом запрыгнул на шкаф и обрушился сверху на Дымнолицего. Санитары, тяжело дыша, отвалились в стороны.
4: «Пожалуйста, скажите ему, чтоб перестал!»
0: Полузадушенно взмолился обладатель плаща и чемоданчика.
2: «Васька!»
0: — свистнула Женя. Котенок с недовольным рычанием отошел на два шага, но продолжал следить желтыми глазищами за каждым движением непрошенных гостей.
3: «Фух, вот, так сказать, мои документы!»
0: Мужчина, не вставая, медленно достал из-за пазухи белый квиток с красным крестом в круге.
2: «Деревяга Антон Макарович»,
0: – прочла Женя.
2: «Что вам надо?»
3: «Мы получили информацию о том, что вы, Самойлова Евгения, в свой последний визит на Марс имели связь с лейтенантом десантных войск Турманом Крыжевским. Не отрицайте, у нас есть свидетель».
0: Женя тяжело опустилась в кресло.
2: «И что теперь?»
3: «Вы не отгоните вашего котика? Он своим, так сказать, рычанием действует мне на нервы».
2: «Васька, иди на кухню»,
0: — выдавила Женя.
2: «Кыш, пошел».
0: Васька, быстро съеживаясь до привычного объема, покатился куда вели.
3: «Вчера утром Крыжевский умер».
0: Дымнолицый поднялся на ноги, отряхнулся, как ни в чем не бывало.
3: «Вы не предложите нам сесть?»
2: «Отчего он умер?»
0: — выдохнула Женя.
3: «Марсианский штамм А-21С.
2: «Никогда...»
3: «О таком не слышали? Правильно. Для Земли это закрытая информация, более того. А-21С – эндемичный марсианский вирус, и мы не хотели бы, чтобы он появился на Земле. Это смертельный эндемичный марсианский вирус. Поэтому транспортное сообщение с Марсом уже 3 дня как заблокировано. По той же причине у нас есть ордер на проведение принудительного экспресс-анализа. Если он окажется положительным, вам, так сказать, придется отправиться с нами. Сергей, давай!»
0: Один из санитаров прикрыл дверь на лестницу, облокотился на нее спиной. Второй поднял с пола чемоданчик, раскрыл его на журнальном столике, извлек длинную тонкую иглу, пробирку и комочек ваты.
3: «Прошу вас проявить благоразумие», — сказал деревяга.
0: Женя, белая как молоко, послушно вытянула руку.
3: «Скажите, в последние 2 недели вы не чувствовали недомогания, температура, слабость, насморк?»
2: «Насморк»,
0: — тупо повторила Женя.
3: «Насморк — это первый симптом», — вздохнул деревяга, присаживаясь за столик и наблюдая, как игла входит в Женину руку. «Заболевание развивается довольно быстро. Передается только при тесных контактах. Вы понимаете, о чем я. Инкубационный период — несколько суток. Потом вы начинаете чихать, кашлять и сморгаться. Вам кажется, что у вас грипп или даже обычная простуда, потому что симптомы слабые, а температура часто не переваливает за 37.
0: и вы отпрашиваетесь на недельку с работы, лежите в кровати и пьете аспирин. Но простуда почему-то не проходит, и вы уже не сомневаетесь, что это настоящий грипп. Вы вызываете врача, и он прописывает вам полнейший покой и курс терапии. Но, несмотря на это, через 2-3 недели заболевание переходит в стадию двустороннего воспаления легких, температура подскакивает за 40 и...
2: Что?
0: Спросила Женя, чувствуя, как комната начинает медленно крутиться вокруг нее. Санитар вылил в пробилку с Жениной кровью каплю прозрачного раствора из маленькой бутылочки с надписью «Осторожно, яд!» и впился в пробирку взглядом. «Вынужден вас огорчить», – бесстрастно наклонил голову деревяга. «Вакцина пока только, так сказать, разрабатывается. Но не стоит пугаться раньше времени. Вид у вас, как ни странно, вполне здоровый. Сейчас Сережа сделает анализ». Из метро поднялся, вышел на аллею, вдруг сердце аж защемило. Кому же это, думаю, так плохо? У меня даже в глазах потемнело. Ладони Жени прилипли к столу. Она уже знала, каким будет результат. Деревяга, нахмурившись, наблюдал за тем, как пробирка в руках Сережи меняет свой цвет из белого в алый, и затем очень медленно в сиреневый. «Готов, Антон Макарович!» – по-военному четко доложил Сережа. «Все чисто!» Слезинка сорвалась с Жениной щеки, упала на гладкую полированную поверхность стола. Деревяга улыбнулся кончиками губ, со стуком отодвинул стул, встал. «Вот свезло вам, Евгения! Вы точно с этим Турманом, так сказать, встречались?» Женя кивнула, закрыв лицо руками. Санитары разглядывали ее с каким-то новым интересом. «Вероятность заражения», – деревяга потянул с лица марлевую повязку, – «составляет 97%. На Марсе уже говорят об эпидемии. Почему не заражаются оставшиеся 300, мы не знаем. Никто не может сказать. А вы как раз в эту, так сказать, трешку и попали. Вот свезло! Свезло, свезло!» Восхищенно кивали санитары. Огромный город плохо спит этой ночью. Ты прильнула щекой к холодному стеклу и устало любуешься мерцанием его разноцветных огней с высоты своих сетажей. Сквозь дремоту город чувствует неясный страх, и тебе кажется, что ты слышишь, как он вскрикивает во сне. Я надеюсь, ты все поняла и простила. Мне хотелось бы полюбить всех сразу, но это невозможно. Остается только почаще оглядываться на пути. Я помню всех. И эти 4 дня и 3 ночи, что мы были вместе, останутся со мной навсегда, пока бьется мое сердце. В этом городе так мало любви. Без нее он и сохнет, как цветок в пустыне, лишенный влаги. Поэтому я должен был уйти и уйду еще много раз, никогда не возвращаясь. Наверное, всегда так было. Полюбишь, спасешь. Но мне судьба или Бог дали возможность сделать это столь явно и просто. Скольких еще я спасу? Мне ничего не нужно взамен. Я только надеюсь, что ты будешь помнить, чем я был для тебя. Память – тот мостик, что соединяет реальность и грезы. Врач может вылечить больного, память же, пусть только на кратчайший миг, может воскресить умершего. Снова зажечь угасший когда-то на ветру огонек свечи. Поэтому я прошу. Помни. Вы все. Помните.
5: В сегодняшнем эфире мы начнем знакомство с повестью Родриго Гарсии Робертсона «Долгая дорога домой». Максимальное погружение. 3:30 утра. Борт Амелии Ирхард. Орка.
6: Эй, есть тут кто-нибудь? Мои соседи по жилому отсеку мертвы. На борту Ирхард вообще все погибли. Да и сам корабль похож черт знает на что. Ясно, что он обречен. Кажется, начало разговора не слишком радужное. Но должен ведь кто-то рассказать о том, что здесь произошло. Я студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к кораблю наблюдения Амелия Ирхард. Я выпустила акустический разведчик в тропосферу Орки, но кроме собственного аварийного маяка ничего не слышу. Средства связи на планете уничтожены, как и во всей системе. Нет вообще никакого обмена информацией. А это значит, что все внутри этой звездной системы погибли. Или почти все. Может, там наверху кто-то и уцелел. Но то, что больше никто даже сигналов бедствия не подает, кажется довольно зловещим. Здесь внизу все тоже не предвещает ничего хорошего. Ирхард висит носом вниз на предельно допустимой глубине. Гравитационный двигатель поврежден, равно как и преобразователь массы. Вспомогательные силовые установки работают в лучшем случае с перебоями. В данный момент я нахожусь в абсолютной темноте, замурована внутри гибнущего корабля под давлением в 20 атмосфер и погружаясь в занимающий всю планету океан, над которым простирается ядовитая атмосфера. Переборки не выдерживают. Не выдержали. Рэйчел замолчала и прислушалась. Рука застыла перед залитым слезами лицом. Влажные темные волосы, прилипшие к бледной щеке, подсвечивались мягким синим светом маленького экрана у нее на запястье. С экранчика на девушку в ужасе смотрело ее же собственное лицо с дрожащими припухшими губами и вытаращенными глазами. Рэйчел было 17 стандартных лет. Родилась она во время межзвездного перелета от Эпсилона Эридана к Кейт-А на борту родительского корабля Нефертити. Как она жалела, что вообще покинула его. Гул нарастал, переходя в скрежет, заставивший ее сжать зубы, и в конце концов раздался еще более устрашающий хруст. «Пора сматываться!» Оглушенная и напуганная, Рэйчел уставилась в светящийся экран. «Так и есть, переборку перекосило». Согласно информации службы оценки повреждений, морская вода под высоким давлением быстро заполняла разломанные отсеки, повышая сравнительную плотность Ирхард и тем самым увлекая корабль на дно. На индикаторе глубины наручного экрана мелькали цифры, отмечая погружение. Если только Рэйчел не удастся найти путь наверх, никто никогда не узнает обстоятельств гибели судна, раздавленного на ядовитой планете, в необитаемой звездной системе за много световых лет от цивилизации. Она не сможет принять никаких сообщений, если бы даже ей было с кем говорить, не считая неизменно оптимистического синтезированного голоса службы оценки повреждений. Существовали десятки способов выбраться из поврежденного корабля. Три переходных люка, главный вход грузового отсека, а также многочисленные аварийные выходы. Но в данный момент пользы от них было немного. Ирхард была даже оборудована катапультирующимся отсеком управления, выдерживающим давление в 40 атмосфер. Но ракета попала как раз в переднюю часть, вывела из строя командную палубу, после чего на корабле воцарился хаос. Когда ракета протаранила корабль, Рэйчел спала в своей каюте. Разбудил ее вой сирены и крик вахтенного офицера.
7: «Приближается ракета! 010 плюс 20! Немедленно приготовиться!»
5: А потом грянул взрыв. Команда биотехнологов, в которую она входила, размещалась в передних отсеках наблюдения, просматривала образцы морской воды в поисках инопланетной жизни. Как сообщал дружелюбный голос службы оценки повреждений, сразу после взрыва вода затопила отсеки, раздавив все живое. Рэйчел подумала пробраться на корму, которая теперь торчала кверху, поскольку затопленные отсеки тянули нос корабля вглубь. Как раз на такой чрезвычайный случай на корме находилась еще одна спасательная капсула, рассчитанная на высокое давление.
6: Если бы только удалось до нее добраться.
5: Освещая путь экранчиком, девушка выбралась в коридор, ведущий к корме. Это была узкая неосвещенная шахта, уходившая вверх в черноту. На полпути располагался переходной люк средней части корабля, где работало освещение, имелись аварийные запасы. Она поняла, что шлюз все еще цел. Он отозвался на ее команду и выбросил аварийный маяк.
6: Поднеся руку к губам, она велела Люку включить освещение и открыть внутреннюю дверь. Бледный белый круг у нее над головой пролился ярким светом. Слава богу, появился ориентир. Подтянувшись внутрь коридора, она вжалась спиной в одну из переборок, уперлась ногами в другую и начала медленно продвигаться вверх, преодолевая утомительную гравитацию орки, равную 1,3 G. Чтобы не заплакать, девушка закрыла глаза. Белый круг исчез. Появились лица друзей, команда Рэйчел. Она вспомнила, с каким увлечением коллеги искали признаки жизни в морской воде. А Рэйчел не потрудилась попрощаться. Она была не на дежурстве и совершенно свободна до утренней вахты. Только вот утренняя вахта так и не настала. Ракета взорвалась в 3:03 утра по корабельному времени. Гибнущий корабль вновь наполнился скрежетом, перешедшим в оглушительный лязг. Она стала карабкаться быстрее. Весь отсек разваливался. Через несколько секунд по шахте вверх хлынет черная морская вода и расплющит девушку о переднюю переборку. Она лихорадочно лезла вверх, стараясь добраться до кружка света. Громкий скрежет и лязг сотрясали шахту. Служба оценки повреждений бодро предупредила: «Внимание! Неизбежна потеря давления!» Где-то внизу раздался оглушительный удар, а затем рев. Это внутрь хлынула морская вода. Возросшее давление ударило по ушам так, что Рэйчел вскрикнула. Она изо всех сил карабкалась наверх, обдирая кожу о шершавую поверхность. Кувырком влетев во входной люк, Рэйчел выкрикнула команду закрыть проход. Когда за ней захлопнулась дверь, она услышала, как потоки воды с ревом заполняют шахту. До аварийного модуля на корме ей уже не добраться. Похоже, она никогда не вылезет из этого шлюза. Свернувшись в позе эмбриона на полу, а точнее на передней переборке, которая теперь стала полом, Рэйчел, дрожа от облегчения, благодарно вдыхала очищенный воздух. Здесь были свет, воздух, аварийные запасы продовольствия, вакуумные скафандры, прилипающие ботинки, противоударный жилет, санитарные блоки с нулевой гравитацией и ремонтные наборы. Правда, в данный момент пользы от всего этого было не слишком много, за исключением разве что санитарных блоков, потому что тошнота подкатывала к ее горлу. Шлюз, втиснутый между основным грузовым отсеком и палубой над ним, представлял собой автономный отсек, способный выдерживать высокое давление. Его можно было отсоединять от корабля для ремонта или замены, не нарушая структурной целостности Ирхард. Модульная конструкция являлась непреложным правилом для всех кораблей наблюдения, действовавших за много световых лет от базы, и половину Ирхард можно было заменить или отстрелить. В грузовом отсеке под ней располагалось все – от парфюмерии до лихтера класса поверхность орбита, но все это было недоступно. Однако сам по себе переходной шлюз представлял уютный саркофаг, где она могла удобно расположиться без скафандра и питаться энергетическими батончиками и таблетками. Какая омерзительная мысль! Снедаемая страхом и чувством вины, Рэйчел гадала, почему она так дерется за свое существование, когда все вокруг погибли. Какой смысл цепляться за жизнь, если это означает всего лишь смерть в одиночестве? Она подумала о доме в триллионах миль отсюда. Как раз в данное время Нефертити сбавляла скорость, приближаясь к 2992-й Эридана, звезде типа F со множеством планет на расстоянии около светового года отсюда. На борту родительского корабля находились ее отец, мать и близкие, радостно ожидавшие встречи с Рэйчел в системе Амазонки Эридана на расстоянии еще двух световых лет. Только Нефертити больше не с кем встречаться, по крайней мере, здесь. Теперь это только ее поход, ее экскурсия. До сих пор она никогда не покидала Нефертити больше, чем на несколько дней, никогда не удалялась от семьи на расстояние, делавшее невозможным голосовое общение. Теперь же они улетали от нее на скорости, близкой к скорости света. Жуткий лязг сотряс камеру. Рэйчел встала на колени, вытерла рот тыльной стороной руки, молча прислушалась, ощутила во рту вкус крови. От страха она прикусила губу. Услышав страшный скрежет, она представила себе, как корабль вокруг нее рвется на части. Ну и бог с ним. Вдруг ее осенило, что это и есть решение.
7: Раскол корпуса – лучший способ освободить шлюз от тонущего корабля, так что пусть себе рвется и ломается.
6: Она села прямо и посмотрела на наручный экран, торопливо проглядывая планы палуб, дрожа так, что лишь двумя руками смогла успокоить маленькое голубоватое изображение. В случае чрезвычайной ситуации можно было отстрелить половину Ирхард, а нынешнее положение как раз подходило под такую классификацию. Если ей удастся заставить корабль расколоться по швам, автономный модуль высвободится и всплывет на поверхность. Если же нет, хуже ей не будет. Приладив противоударное снаряжение, она поднесла руку к губам и приказала тому, что еще оставалось от Амелии Ирхард, расколоться по швам. Служба оценки повреждений жизнерадостно повиновалась. Вокруг Рэйчел захлопали взрывные болты. Ирхард вскрикнула, как живая, завизжала в агонии и разлетелась в разные стороны. Затопленные отсеки понеслись вниз к лежащей глубоко под водой поверхности орки. Отсеки, находящиеся под давлением, вроде главного трюма, высвободились и стали всплывать. Морская вода хлынула внутрь, довершая разрушение, снося внутренние переборки, затопляя пустые коридоры. Переходной шлюз, все еще удерживаемый затопленными отсеками, начал погружаться. Рэйчел смотрела, как внешнее давление поднимается до 23 атмосфер, потом 24, 25, 26, 27. Когда Рэйчел погрузилась достаточно глубоко, чтобы освободиться от больших обломков, она взорвала последние болты, удерживавшие камеру, те, что соединяли ее с тонущими отсеками. Но камера продолжала погружаться. Давление снаружи перевалило за 30 атмосфер, потом 40, потом 50. Не может быть. Рэйчел взорвала все болты. Она напрягала память, стараясь вспомнить, какое еще связующее звено упустила. Ничего. Камера должна была высвободиться. А вместо этого цифры внешнего давления росли. Оно составляло 60, 70, 80 атмосфер. Камера выдерживала до 200. Вплоть до настоящего момента это представлялось чем-то маловероятным. Рэйчел потрясла рукой, стараясь заставить цифры повиноваться. Бесполезно. 90, 100. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Давление перевалило за 100 атмосфер. Почему-то шлюз не отделился и зацепился за тонущие секции. На этот раз она опустится на самое дно, и идея отстрелить все плавучие секции корабля больше не казалась такой уж гениальной. Страх сдавил ей грудь, мешая дышать, пока она в бессильном ужасе смотрела на экран. Давление снаружи приближалось к предельным 200 атмосферам. Теперь Рэйчел точно знала, когда умрет. Она уже видела, как тают последние оставшиеся ей секунды. Дружелюбные голоса предупреждали. Неизбежно потеря давления, и советовали вернуться на поверхность. Вместо этого девушка собралась с силами, зажмурилась и попрощалась с родителями. Когда давление достигло 180 атмосфер, она почувствовала внезапный рывок, потом сумасшедший скрежет. Рэйчел бросила на ремни безопасности от того, что люк перевернулся и вверх дном взмыл к поверхности. То, что удерживало вместе ее и тонущие отсеки, не вынесло 180 атмосфер. Она была свободна и мчалась к поверхности. Внутренняя дверь оказалась теперь внизу. Давление снаружи стремительно падало. 80, 60, 40 атмосфер. И без индикаторов давления Рэйчел знала, что всплывает. Она ощущала все перегрузки, пока шлюз преодолевал темные слои океана. Когда давление упало до 5 атмосфер, давление на поверхности орки, камера вынырнула в ядовитую атмосферу, потом снова плюхнулась в воду. Шлюз подпрыгивал вверх-вниз, затем колебания замедлились и слились с плавным покачиванием океанических волн. Она достигла поверхности моря. Ее тошнило. Не было сил стоять. Высвободившись из ремней безопасности, она рухнула на пол, стараясь сбросить потный грязный комбинезон. Она засунула одежду в мешок для мусора и застегнула его. Рэйчел устроилась на внутренней двери. На теле была лишь нижняя рубашка, а на лице выражение полного изнеможения. Стоять она по-прежнему не могла, зато теперь уже могла плакать свободно и отчаянно, не опасаясь, что ей помешает какая-то новая катастрофа. Перед ее мысленным взором мелькали лица. Сначала члены ее группы – Нина, Карлос, Джоэл и Али, потом весь остальной экипаж. Многих из них она знала с детства. Все они навеки ушли, оставив ее одну. Откуда-то из глубины организма поднимались разрывающие душу рыдания. До этого момента отведенное ей время измерялось в секундах. Теперь жить она могла столько, сколько захочет. В шлюзе она протянет месяцы, даже годы. Можно, к примеру, перерезать себе горло. Нет, это не входило в ее планы. Слишком грубо и жестоко, да к тому же совершенно излишне. Достаточно открыть входной люк, и она без проблем задохнется в атмосфере из аммония и метана. А вот жить будет куда сложнее. Рэйчел откинула с лица мокрые спутанные волосы, посмотрела на входной люк. Все надежды были сосредоточены там, за пределами атмосферы Орки. Ей нужно было как-то вступить в контакт с другими уцелевшими членами экспедиции. Если же ничего и никого не осталось, ей придется самой искать цивилизацию, для чего потребуется корабль с гравитационным двигателем. По предположениям Рэйчел, на расстоянии одного светового года от нее находилось около 5 таких кораблей. Ближайший из них — Амелия Ирхард, от которого теперь остались лишь обломки и который вряд ли мог оказаться ей полезным. Затем корабль, который уничтожил Ирхард. Это была скорее гипотетическая возможность. Кто бы не выпустил эту ракету, прибыл он, конечно, на корабле, потому что система Тигриса была неизученной и необитаемой. Но шансов на то, что Рэйчел подбросят домой виновники гибели Ирхард, было, мягко говоря, немного. Главной ее надеждой оставалась Терешкова, второй корабль наблюдения, принимавший участие в экспедиции, находившийся в 20 световых минутах к центру системы на орбите Иштара, в свою очередь вращавшегося вокруг Тигриса Иридана А-2. Однако с Терешковой давно не было связи. Никакого стандартного обмена информацией, никаких данных о положении на орбите, никакой телеметрии, даже обычной болтовни. Отказ всех систем. Тот, кто уничтожил Ирхард, вероятно, сначала нанес удар по Терешковой. На 2 остальных корабля надежды оставалось еще меньше. Легкий крейсер «Сирокко», осуществлявший военную поддержку экспедиции, удалялся от соседней звезды Тигриса Эридана Б, расположенной в 2 световых месяцах, и направлялся на встречу с Нефертити, которая должна была состояться в районе Амазонки Эридана. Пройдут месяцы, прежде чем сигнал Рэйчел достигнет цели. К тому же вряд ли «Сирокко» или Нефертити услышат слабый призыв о помощи среди радиационной бури на релятивистских скоростях. Ближайшая обитаемая система, почти в 50 световых годах отсюда, получит ее сигнал, когда Рэйчел будет за 60, а ответ придет, когда старушки перевалит за 100. Рэйчел помылась, насколько это было возможно, натянула чистый комбинезон. Затем, выбрав скафандр, она оделась, настроив его на 5 атмосфер. Потом открыла клапан на внешней двери. Внутрь ворвались метан и аммоний, и, смешавшись с кислородом в люке, создали взрывоопасную смесь, так что теперь малейшие искры преждевременно катапультируют ее на орбиту. Когда давление выровнялось, она дала распоряжение открыть внешнюю дверь и высунула голову наружу. Сконструированный так, чтобы плавать входом вверх, шлюз покачивался на волнах в огромном океане размером с планету. Длинные и сине-черные валы, прочерченные струйками пены, медленно накатывали на него, поднимая, потом вновь опуская. Поверхность Орки раз в 100 превосходила земную, и вся она была занята водой. Невероятное зрелище. Особенно для того, кто родился на борту космического корабля. Влажные водяные облака тянулись до самого горизонта. Над поверхностью океана гигантские серые вихри, пронизанные лучами света, влекли в ее сторону черные струи дождя. За облаками обширная атмосфера Орки уходила в космическое пространство. Ради этого Ирхард и прилетела на Орку. Жидкая вода при нормальной земной температуре, приемлемых давлений и поверхностной силе тяжести. Автоматические анализы говорили о возможности жизни, и их группа нашла ее. Маленькие анаэробные организмы, способные использовать в метаболизме метан. И лишь за это кто-то уничтожил весь экипаж? Полный бред. Но размышления о безысходности создавшегося положения со всеми «почему» и «отчего» уж точно сведут ее с ума. Она надвинула на глаза макроскоп скафандра, сканируя поверхность моря. В полумиле колыхался какой-то блестящий предмет. Усилив увеличение, она разглядела обломок корпуса. Интересно, но не особенно полезно. Еще в 4 милях Рэйчел нашла то, что искала. Грузовой отсек Амелии Ирхард, который плавал дверью вверх. Вернувшись в люк, она пристегнула пояс вертикального взлета и надела прилипающие ботинки. Через открытую дверь она вылетела в плотную ядовитую атмосферу Орки. Блестящие обломки Ирхард усеивали темное волнующееся море. Приземлившись на гладкий полузатопленный грузовой трап, она приказала ботинкам прилипнуть, потом осторожно двинулась в сторону входного люка и проникла внутрь. Вновь очутившись в привычной атмосфере, она сняла скафандр. Грузовой отсек, который был спроектирован так, чтобы плавать правым бортом вверх, казался почти целым. Свет горел, воздух циркулировал, оборудования хватило бы на обустройство небольшой колонии. Жаль, что Рэйчел не могла все это прихватить с собой. Она забралась в тесную кабинку лифтера класса «Поверхность орбита», заказав проверку всех систем. В ответ автопилот сообщил: «Все системы работают нормально». «Хорошо». Пристегнув ремни аварийной посадки, она приказала провести поиск источников электронного излучения или каких-либо необычных объектов на ближайшей орбите. «Никаких источников излучения, никаких объектов». Ничего, кроме обычных лун и луночек. Стремительно опускалась ночь, пятерка вращалась быстро, один оборот за 9 часов. Если предположить, что нападение было совершено со стороны Солнца, темнота, когда сама Орка скроет ее от внутренней системы, это лучшее время для взлета. Рэйчел дала указание автопилоту перейти в тактический режим и совершила набег на грузовой отсек, арсенал и продуктовый склад, загрузив в лифтер 2-годичный аварийный запас пищи и ракеты «Хеллхаунд» и «Озирис». Так, на всякий случай. «Отличная работа», — похвалила она лифтер и подумала. «Жаль, что ты не в состоянии вывести меня из этой системы». Рэйчел предстоит сменить этот гостеприимный послушный упаковочный ящик на корабль для дальних космических полетов. А это значит, что придется выяснить, в каком состоянии сейчас Терешкова, да еще так, чтобы ее саму при этом не убили. Пока «Тигрис» и «Редана А» садился за невидимый горизонт, Рэйчел разгерметизировала грузовой люк и велела автопилоту доставить ее на Иону, ближайшую ледяную луну Орки. Вероятно, Иона была самым одиноким местом во Вселенной. Изрытый ямами ледяной шар около 1000 миль в поперечнике. Безвоздушный, замерзший, никому не нужный шар идеально подходил для ее цели. Она посадила лихтер в глубокой ледяной расщелине со стороны Орки, где ее никак нельзя было увидеть от солнца. Здесь Орка загораживала полнеба. Огромный и сине-черный шар, навсегда отпечатавшийся на короткой линии горизонта. Облачившись в скафандр, Рэйчел перебралась к ледяной вершине на границе света и тени. Этот огромный айсберг застыл в гигантском замерзшем потоке, который перестал течь миллиарды лет назад. Она приземлилась и стала наблюдать за восходом «Тигриса» Эридана А над темными облачными вершинами Орки. Тени становились короче, а граница света и тени приближалась к девушке по изрытому кратерами ледяному полю. Потом вдруг из-за темного силуэта планеты показалось маленькое желтое солнце системы. В макроскоп она заметила сверкающий белый шар на дальней стороне «Тигриса А». Это Иштар, окутанная дымкой богини любви и войны. Рядом висела маленькая коричневая луна Энкиду. По эллиптической орбите вокруг них вращалась сверкающая серебристая полоска.
8: «Есть!»
6: Рэйчел усилила увеличение. Это был корабль, с виду заброшенный, но не тронутый. Должно быть Терешкова. Но как до нее добраться? Она приказала автопилоту вернуться в тактический режим и высказать свои предложения. В ответ раздалось: «Проверить защиту солнечной стороны». Рэйчел согласилась, и одна из ракет «Хеллхаунд» с большим ускорением стартовала в сторону Терешковой. В ожидании результата девушка легла и тут же погрузилась в глубокий сон. Уже подходила к концу утренняя вахта того самого дня, который начался с ночного ада. Через несколько часов автопилот разбудил ее, и она надвинула на глаза макроскоп. Из-за маленькой коричневатой луны появились ракеты, целых 2. Ее «Хеллхаунд» выпустил холостые снаряды по 10 различных траекторий. От «Энкиду» отделились еще 4 ракеты. Это было похоже на стандартную запрограммированную реакцию. Рэйчел наблюдала, как ракеты наносили удары. Одна попала в Hellhound, остальные атаковали пустышки, уцелевшие же холостые снаряды полетели дальше в сторону Солнца. Она запросила анализ, и автопилот отозвался. «Простая автоматическая оборона. Подавить при помощи множества ракет». Уловив презрение в немногословном ответе машины, она приказала автопилоту: «Давай, наделай побольше пакостей». Стартовали три Hellhound'а и Азирис, а сама Рэйчел вновь прилегла еще немного поспать. Теперь шла уже дневная вахта, и хотя она приняла таблетку, заменяющую полноценную еду, заснуть девушка так и не смогла. На нее нахлынули воспоминания, навалилось чувство страха и одиночества. В шлеме Рэйчел были таблетки, которые бы с легкостью погрузили ее в забытье, но девушка хотела свести к минимуму зависимость от медикаментов и вместо этого потягивала воду с глюкозой и рассматривала ледяную пустыню. Продолжение повести Родриго Гарсии и Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Родриго Гарсия и Робертсон. Долгая дорога домой. Продолжение. Время от времени она надевала макроскоп, проверяя, как там ракеты. Наконец они появились, целых 4. Рэйчел, будто завороженная, смотрела, как рассеиваются ракеты, пытаясь поразить десятки пустышек. Ракета «Азирис» класса «Орбита поверхность» осталась совершенно незамеченной и нанесла удар в расчетное место запуска вражеских ракет. Ее боеголовка из антивещества проделала внушительную дыру в Энкиду. Сердце девушки возрадовалось. «Это за Ирхард! За Нину, Джоэла, Али и всех остальных!» Рэйчел ощутила примитивное удовлетворение, наблюдая, как от взрыва ракеты поднялось облако пыли. Месть приятна, особенно месть безликому врагу на расстоянии миллиардов миль. Торжество длилось недолго. Рэйчел одолела какую-то смертоносную систему с микропроцессором вместо мозгов, созданную ради того, чтобы заставать врасплох невинные жертвы, но не рассчитанную на длительную оборону. И пока она остается пленницей данной заброшенной звездной системы, это даже победой назвать трудно. Она стартовала в грузовом лихтере в сторону Солнца, выпуская вперед ракеты, так, на всякий случай. Высокоскоростные ракеты достигали внутренней области системы через несколько часов, но лихтеру, чтобы преодолеть это расстояние, требовались дни. Время тянулось медленно. Воительница стала обустраиваться в грузовом отсеке среди оставшихся хеллхаундов. Примитивное существование, без виртуальной реальности, которая бы скрыла переборки, без виртуальных развлечений, без контактов с людьми. Ничего, кроме консервированной еды и гнетущего чувства утраты. Раньше девушку окружали семья, экипаж корабля. Родилась она на борту, там же росла и воспитывалась. Поскольку ее родители были межзвездными исследователями, ей пришлось избрать тот же путь. Вот только она никогда не собиралась работать в одиночку. На мониторе росло изображение Тигриса А, но никаких новых ракет в обозримом пространстве не появлялось. Обнадеживающий знак. То, что поразило Ирхард и обездвижило Терешкову, исчезло. Узнает ли она когда-нибудь, что это было? Может быть. Но главной заботой Рэйчел оставалась Терешкова. Уцелел ли кто-нибудь на поврежденном корабле и сможет ли судно доставить ее домой? А с выяснением вопроса, кому не удалось убить Рэйчел, можно и повременить. Но скоро стало ясно, что покинутый корабль на эксцентрической орбите не Терешкова. Рэйчел, онемев, вглядывалась в увеличенное изображение, узнавая очертания видавшего виды древнего военного корвета, в котором зияла дыра от прямого попадания. Вокруг выпотрошенного и разломанного корпуса вращалось облако льда и обломков. А еще мертвые тела, которые плавали на фоне моря звезд. Никаких признаков ни Терешковой, ни остатков экспедиции Рэйчел. В подавленном настроении она выровняла орбиты сброшенным кораблем, облачилась в скафандр и отправилась посмотреть, нет ли чего полезного. Немного. Развалину давно пора было списать. Уцелевшие узлы оказались слишком древними, чтобы на них стоило тратить время. На передней части корпуса виднелась надпись «Драко», что соответствовало изображению дракона на комбинезонах экипажа. Рэйчел надеялась, что сможет снять межзвездный двигатель с боевого корабля и каким-то образом присоединить его к грузовому лихтеру, но ракета угодила точно в двигательный отсек. Единственной частью корвета, оставшейся в целости и сохранности, была капсула глубокой заморозки, вращавшаяся среди тел. Девушка отбуксировала блестящую капсулу назад к кораблю. В худшем случае ею можно будет воспользоваться, чтобы переждать необходимые лет 100, пока не прибудет помощь, если находящийся внутри обитатель не станет возражать. Что делал древний боевой корабль в практически пустой системе? Корвету самому по себе было не одна сотня лет. Он оказался настолько стар, что никаких данных о потере подобного корабля в этом секторе не сохранилось. Однако повреждения он получил не так давно. Замерзшие газы, вырвавшиеся из разорванного корпуса, еще не полностью растворились, а капсула глубокой заморозки, если верить индикатору, была запрограммирована на 9 месяцев, 28 дней, 12 часов и 52 минуты. Ее обитатель, кем бы он ни был, оказался единственным, кто спасся после катастрофы, но девушке не очень хотелось разгерметизировать саркофаг и обменяться историями. Пристроив капсулу в трюме, она поближе рассмотрела Энкиду, с легкостью опустившись точно в том месте, где в него попал Азирис. Боеголовки из антивещества оставляют после себя большие дыры, но на этот раз картина оказалась совершенно иной. Вместо ожидаемого кратера Рэйчел обнаружила разрыв в наружной оболочке Луны. Энкиду состоял не из скальной породы или льда, а из какой-то затвердевшей пены, коричневой сверху и розовой внутри, державшейся на усиленном металлическом каркасе. Рэйчел спросила автопилот, что бы это значило, и получила ответ. «Инопланетный корабль». «Нет, без дураков. Кому придет в голову строить корабль размером с Луну в системе, населенной анаэробными бактериями?» Готового ответа у Рэйчел не нашлось. В человеческом пространстве не было инопланетян, совершавших межзвездные путешествия, если не считать жуков, но жуки никогда ничего подобного не строили. Рэйчел ничего не знала о создателях Энкиду, кем бы они ни были, а ведь она была студентом-ксенобиологом и посвятила свои исследования именно этому сектору космоса, то есть как раз она-то и должна была знать. Девушка поинтересовалась у автопилота: «Что мне теперь делать?» «Недостаточно информации». То верно, то верно. Она не заметила никаких следов Терешковой, которой следовало тихо-мирно изучать Иштар, эту окутанную облаками планету земного типа, которая и привела их к системе Тигриса и Эридана-А. Если Терешкову обстреляли во время наблюдения за планетой, она, возможно, по спирали ушла вниз и сгорела в плотной атмосфере Иштара. Рэйчел крупно повезет, если она найдет хоть какие-нибудь обломки. Таким образом, у нее оставался один путь действий. Отправившись к складу оружия, Рэйчел достала стингер, потом разгерметизировала ящик, осторожно приподняв серебристую крышку. Внутри оказался суперкот. Он спал, свернувшись клубочком, присоединенный трубками к капсуле. Суперкоты, Homo smilodon, были двухметровыми биоконструктами с коричневатым мехом. Их вывели многие столетия назад, скрестив человеческую ДНК и ДНК крупных кошачьих. В целом это были гуманоиды, если не считать когтей, меха, маленького хвостика, кошачьих мордочек, кошачьих повадок и, естественно, двух больших передних клыков, свисавших на подбородок. Рэйчел ткнула спящего кота стволом стингера и отступила. Суперкот медленно распрямился, сел в серебристом ящике. Под мягким коротким мехом играли мускулы. Кошачьи глаза сфокусировались на девушке, а улыбка обнажила два ряда белоснежных зубов. «Привет, человек!» Рэйчел кивнула, отметив, что трубки удерживают большого обнаженного кота. «Это хорошо, потому что суперкоты молниеносно быстры. Если биоконструкт слишком приблизится к ней, то сможет отобрать у нее стингер и завладеть ситуацией».
1: «И тебе привет!»
2: «Ты не ожидала меня увидеть, правда?»
0: Улыбка стала шире.
2: «Меня ты тоже удивила. Какой нынче год?»
1: «Отвечать будешь ты», — сказала Рэйчел, наведя на него стингер. «Ты работорговец?»
2: «Работорговец?»
0: Судя по всему, вопрос показался ему смехотворным.
2: «Я же не человек! Зачем мне рабы?»
0: «Закусить на ночь». Слух эту мысль она не высказала, сосредоточившись на вещественных доказательствах против суперкота.
1: «Ты с этого корвета под названием «Драко», незарегистрированного военного корабля, находящегося глубоко в созвездии Эридана. Татуировки и имена драконов были традиционной символикой работорговцев».
2: «Не имею отношения».
0: Саблезубому биоконструкту удалось изобразить негодование.
2: «Ты-то сама как сюда попала? Что это за корабль?»
0: Он оглядел трюм и ряды хеллхаундов. Она покачала головой. Заверения в невиновности не произвели на нее впечатления. Если в системе находились работорговцы, тогда Амелия Ирхард и Терешкова, должно быть, входили в число их намеченных жертв. Больше во всей системе ничего привлекательного не имелось.
1: «Просто скажи мне то, что я хочу знать, или это будет последний корабль, который ты увидишь в своей жизни».
0: Он закатил глаза.
2: «Ты, наверное, самка».
1: «Боюсь, что да», — спокойно ответил Рэйчел.
0: Ни работорговцы, ни суперкоты не любили женщин.
1: Что тебе известно об этом инопланетном корабле?
3: Каком корабле?
1: И опять огорченный невинный вид. Энкиду. Та самая конструкция размером с Луну, вокруг которой они в данный момент вращались.
4: Кто поместил его сюда и зачем?
1: Спросил Ксенос, который его построили, посоветовал Суперкот.
4: У тебя есть последний шанс оказаться полезным, пояснила Рэйчел. Если ты не начнешь мне рассказывать что-то такое, чего я не знаю, ты вернешься на орбиту только без холодного спального ящика.
1: Камера глубокой заморозки могла пригодиться и ей самой. Раздувая ноздри, Суперкот оглядел девушку с ног до головы.
5: А знаешь, от тебя пахнет страхом.
4: Да неужели?
1: Она чувствовала, как вспотела рука, сжимающая стингер.
4: Я и не заметила.
5: Ты всего лишь человек, утешил он.
1: Пропустив мимо ушей снисходительный тон, она спросила:
4: а ты кто?
5: Людям нравится называть меня Тигра.
1: Он попытался произнести это так, словно был другом всего человечества.
4: Хорошо, Тигра.
1: Медленно кивнула она, стараясь держать стингер как можно ровнее.
4: Расскажи мне про этот инопланетный корабль.
5: Как ни странно, это портал для перемещения со скоростью света,
1: объяснил Суперкот, улыбаясь недоумению девушки.

0: для перемещения со скоростью света. Увлекательно и с физической точки зрения вполне возможно. Может, перед ней ответ на ее молитвы, если только этот зубастый убийца говорит правду, что маловероятно. Но так глубоко в Эридане происходили и более странные вещи. «Как работает портал?» — поинтересовалась она в надежде, что устройство сможет доставить ее к амазонке Эридана. Тигр пожал плечами.
1: «Придется спросить у неизвестных, Ксенос?»
0: «И то верно».
2: «Может, ты знаешь, куда он ведет?»
0: Тигр хитро улыбнулся, обнажив зубы.
1: «А куда бы ты хотела попасть?»
2: «Амазонка Эридана».
0: Если бы ей удалось попасть туда со скоростью света, она бы даже опередила Сирока и Нефертити.
1: «Это возможно».
0: Тигр произнес фразу так, будто легкой ему эта задача не казалась. Девушка, изучающая, оглядела биоконструкт. Тигре изначально нельзя было доверять, поскольку он был и работорговцем, и суперкотом, и вполне мог водить ее вокруг пальца, пока ситуация не изменится в его пользу. Неизвестный Ксенос. Таинственные порталы для перемещений со скоростью света. Поверить в такое было весьма трудно, но чему-то верить поневоле приходилось. Либо так, либо заползти в капсулу и надеяться на спасение через 100 лет. Рэйчел вовсе не хотелось делиться с Тигрой своими бедами, поскольку любая полученная от нее информация будет с радостью использована против нее же самой. Вместо этого она должна выудить у него все детали, не рассказывая ничего о себе, и начать следовало с вопроса «Кто заминировал портал?». Автоматическая система ракетной обороны была установлена явно не 1 миллиард лет назад и не таинственными Ксенос. Да, она была древняя и устаревшая, но построили ее люди.
2: «Кто разместил ракеты-роботы, которые разворотили твой корабль?»
0: Тигр пожал плечами, проявив минимум интереса к своим погибшим товарищам.
1: «Зелененькие».
0: «Похоже на правду. Сначала работорговцы и суперкоты, потом неизвестные Ксенос, теперь еще новые биоконструкты».
2: «Какие зелененькие?»
0: Тигр отмахнулся от нее.
1: «Узнаешь».
2: «Не пойдет», — покачала головой биолог. «Мне нужно знать сейчас».
0: Тигр зевнул.
1: «Это сделали зелененькие, скорее всего, с Мардука в системе Б, чтобы отпугнуть всех желающих воспользоваться порталом».
2: «Просто по злобе, полагаю».
0: «Или во имя защиты от непрошенных суперкотов». Считалось, что Мардук необитаем, но, похоже, зелененькие переселились в систему Б.
1: «Чисто по злобе и скверности натуры», — согласно замурлыкал Тигр. «Зелененькие, неблагодарные недоумки, фанатично близорукие и антисоциальные существа. Кто-то аккуратно отобрал худшие человеческие черты и привил на капусту».
0: Прогулка. 9:47, 13 утра. Энкиду.
2: «Я должна туда войти. Внутри Энкиду может находиться, а может и не находиться, портал для перемещения со скоростью света, построенный неизвестными Ксенос. Но, по крайней мере, посмотреть я должна. Вероятно, это мой единственный шанс встретиться с Нефертити. А может, это просто уловка Тигра, чтобы заманить меня в ловушку? Этот работорговец-суперкот по определению не заслуживает доверия, потому-то он и остается в ящике».
0: В легком скафандре Рэйчел стояла на поверхности Энкиду, на которой ее удерживали прилипающие ботинки. Сзади лился свет безымянных созвездий дальнего Эридана. Чуть выше позади нее парила запечатанная капсула глубокой заморозки, прикрепленная гравитационным носилком и привязанная к ее поясу. Внутри крепким сном спал Тигр. У ног Рэйчел открывался вход в Энкиду. Ровное розовое пятнышко на изрытой коричневой поверхности искусственной луны. Став на колени, Рэйчел провела рукой в перчатке по гладкой фиолетовой двери. Сенсоры на кончиках пальцев зафиксировали гул двигателя и комнатную температуру. Тигр обещал, что внутри будут нормальные земные условия, поскольку работорговцы давно приспособили портал для использования людьми. Мысленно попрощавшись со звездами, она прошептала записывающему устройству:
2: «Пожелай мне удачи».

0: Я вхожу внутрь.
1: Она подала сигнал в простом бинарном коде для управления дверью. Сильный удар, легкий, сильный, легкий, легкий, сильный. Отодвинувшись в сторону, фиолетовая дверь открыла проход в гладкий, спускающийся вниз туннель. Никакие работорговцы не выскочили навстречу, чтобы схватить ее, уже хорошо. Рэйчел осторожно ступила внутрь, волоча за собой ящик с тигрой. В конце туннеля виднелся бледный желтый свет. Она повернулась и постучала по стене. Легкий, легкий, сильный. И дверь за ней закрылась. Еще одна удача. Код, который под угрозами сообщил ей тигр, сработал. По мере того, как она продвигалась к желтоватому пятнышку света, увлекая за собой ящик с тигрой, наклонный туннель постепенно наполнялся воздухом, как открытый с одного конца переходной люк. Технология, изобретенная миллиард лет назад, оказалась совершеннее земной. И это хорошо. Если дверь так здорово сработала, внутри, возможно, действительно окажется портал. По данным скафандра, воздух был теплым, хорошего качества, кислорода достаточно, влажность низкая, загрязнение нулевое. Расстегнув скафандр, она попробовала вдохнуть. Воздух оказался горячим, чистым и совершенно сухим. Добравшись до пятнышка желтого света, Рэйчел поняла, почему. Это был воздух пустыни. Из туннеля она ступила прямо под палящее полуденное солнце, отражавшееся от мерцающего желтого песка, уходившего в голубую дымку вдали. Включился кондиционер в скафандре и погрузил ее тело во влажный регенерированный воздух. Сияющее внутреннее белое солнце Энкиду уже не было красно-оранжевым тигрисом Эридана А, но скорее напоминало Сол, родное желтое солнце, которое Рэйчел видела лишь в виртуальной реальности. Это было вполне правдоподобно, потому что и здесь она наверняка оказалась в виртуальной реальности. Рэйчел уже видела внутренность Энкиду, розовые пены и металлические конструкции. И никакого сияющего белого голограммного неба и бесконечной пустыни внутри. Все это были виртуальные эффекты. От неба голограммы и до мелкого теплого песка. Следы на мягком песке уводили прочь от туннеля в сторону бледного голубого горизонта. До нее здесь уже побывал кто-то в прилипающих ботинках. Рэйчел ничего не оставалось, как идти по следам через наметенные ветром дюны и волочь тигру за собой. Где-то впереди был портал, который приведет ее к амазонке Эридана. День второй. Энкиду.
0: Это абсурд. За полтора дня я прошла больше 100 миль по виртуальной пустыне и все равно не могу заснуть. Песок то и дело уступает место засохшей глине или каменистой равнине. Но всякий раз на другой стороне вновь появляются все такие же четкие и свежие следы, как 50 миль назад. От этого поход еще более смахивает на фарс. Я могла бы развернуться и пойти по следам обратно, только зачем? Позади ничего нет, кроме пустой системы, двух или трех разрушенных кораблей. А где-то впереди есть конец этому песку, по крайней мере, я на это надеюсь. Еще одна миля, и я, возможно, окажусь там.
1: Рэйчел проснулась от тихого шума внутри скафандра, почувствовала прохладный воздух от кондиционера и поняла, что отключилась в тени гравитационных носилок. Голова ее лежала на теплом песке. Она села, стерла песок с мокрой щеки, слезнула воду со скафандра, изучая желто-оранжевые бугорки. Горячее голограммное пространство протянулось во всех направлениях, но расстояния были обманчивы. Если здесь есть портал, то он, возможно, где-то совсем близко. В ней нарастали чувства страха, утраты, одиночества. Да и злость тоже. Ее так и подмывало открыть ящик и вытрясти правду из тигра, если бы он только не был таким большим. Вместо этого она снова пустилась в путь, волоча кота за собой. Ноги утопали в песке. С трудом бредя вперед, она во всех подробностях вспоминала давние происшествия, рисуя себе места, где побывала, часть из них реальные, часть виртуальные. У детей на Нефертити была собственная виртуальная заповедная земля, куда взрослые допускались только в экстренных случаях. Королевство детей заполняли волшебство и структурированные образовательные приключения. Рэйчел заново воскрешала в памяти случаи с погибшими друзьями, вспоминала сцены из детства с Карлосом и Ниной, которые в заповедной земле были королями, принцем и принцессой. Рэйчел же воплощала лесную фею. Она вспомнила захватывающее ощущение, когда Джоэл поцеловал ее на закате. «12:42:09 вечера. День пятый. Энкиду.
0: Так мы ни к чему не придем, в прямом смысле. Хотя эта симуляция и хороша, мне доводилось видеть и получше. Да, пустынный пейзаж меняется, но почва под ногами остается той же. Дюны, безрадостные равнины, глина. Вчера я третий раз за два дня увидела тот же розоватый камешек. Проходя мимо во второй раз, я поцарапала его, чтобы заметить. Царапина на месте». Отчего я чувствую себя мышкой на ленте Мёбиуса, тщетно ищущей конец? Или одним из наших хомячков, у которых в клетке есть маленькие движущиеся дорожки для моциона? Пора принять две пилюли и питательную таблетку, поспать, а потом найти выход из этой песчаной коробки.
1: Она начала с того, что открыла ящик с тигрой. Но лишь тогда, когда почувствовала себя достаточно отдохнувшей. Рэйчел достала стингер и приказала капсуле открыться. Тигр сел, зевнул, потом ухмыльнулся сквозь большие острые зубы и сказал:
2: «Ну, человек, как идут дела?»
1: «Неплохо», — отозвалась Рэйчел ровным голосом, направив стингер в его мохнатую грудь.
2: «Ну, как я вижу, ты никуда не пришла».
1: Тигр радостно огляделся.
2: «Знаешь, это лишь входной отсек».
0: «Скажи, как отсюда выбраться», — перебила его Рэйчел.
2: «Извини, человек, этого я сделать не могу».
1: Его зубастая ухмылка стала шире.
2: «Но я могу показать».
1: Рэйчел мрачно покачала головой.
0: «Говори, а то...»
2: «Ну так стреляй»,
1: — пожал плечами тигр, все еще улыбаясь.
2: «От мертвого ты еще меньше узнаешь, а сама застрянешь здесь. Вряд ли даже Homo sapiens окажется настолько глуп».
1: Делать ей было нечего. Если это действительно виртуальный входной отсек, то шансов найти хотя бы вход, через который она сюда попала, у нее набиралось немного. Рэйчел вспомнила образцы ловушек, куда было до смешного просто забрести, но невозможно выбраться. Именно в такую она и попала. Представитель человеческого рода оказался в ловушке, придуманной миллиард лет назад.
0: «Ладно», — сказала она суперкоту. «Можешь вылезать, если обещаешь отвезти меня прямо к порталу. И как можно быстрее».
1: Радостно отсоединив шланги и ремни, тигр выбрался из ящика, зевая и потягиваясь, совсем как домашняя кошка на солнышке, втянул и снова выпустил ногти на пальцах, сильно напоминающие когти. Белый свет лжесолнца переливался на его 6-дюймовых клыках.
0: «Одно подозрительное движение», — предупредил Рэйчел, — «и клянусь, я выстрелю».
1: Тигр мило улыбнулся.
2: «Как скажешь, детка».
0: «Я не детка»,
1: — ворчливый внутренний голос говорил ей. Потом она горько пожалеет, что не застрелила его прямо сейчас.
0: «Я не куколка, не милашка, не цыпленочек, не пташка и не какой-либо иной вид младенца или добычи».
2: «Но ты же самка».
1: Тигр приподнял одну бровь.
2: «Я лишь пытался перейти на неофициальный тон».
0: «Не стоит. Мы не друзья».
1: Поэтому в руках у нее был стингер.
0: «Между нами не будет неофициальных отношений».
2: «Особь», — добродушно проворчал тигр. «Так как же мне тебя называть?»
0: «Человек вполне устроит».
1: Рэйчел по-прежнему держала его под прицелом стингера, не сдвинувшись ни на ангстрем.
0: «А теперь показывай портал».
1: Выпрямившись, тигр быстро и уверенно зашагал к далеким холмам перпендикулярно следам, по которым до этого шла Рэйчел, широким шагом пересекая нетронутый песок. Она следовала за ним на безопасном расстоянии, все еще волоча за собой гравитационные носилки. Ее автоматический стингер был способен поразить движущуюся цель, которую она сама и заметить бы не успела. Чего она боялась, так это подпустить тигру слишком близко. Он был раза в три сильнее ее, а реакция у него была быстрая, как у кошки. Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Продолжение. Они еще не достигли холмов, а поверхность уже пошла под уклон. И девушка увидела зеленый оазис в песчаной низине, где над озерцом с кристально чистой водой склонились хвощи и папоротники. Первые признаки жизни с тех пор, как она вошла внутрь Энкиду. Подивившись влажному миражу, Рэйчел спросила:
0: «Откуда ты знал, где его искать?»
2: «Я уже бывал здесь», — отозвался элегантный суперкот.
0: «А где же сам портал?»
1: «Как только тигр его покажет, он отправится обратно в ящик».
2: «Под водой!» Тигр кивнул в сторону озера. «Чтобы до него добраться, придется надеть скафандры».
1: Рэйчел покачала головой.
0: «Это я надену скафандр.
2: Ты же скажешь мне, как работает портал. Капсула прекрасно сгодится и под водой».
1: «Не пойдет», — парировал тигр, улыбаясь человеческой наивности. «Портал охраняется. Зелененькие устроили целую серию ловушек, и только я знаю, как их избежать».
0: «Зачем это им понадобилось?»
1: Версия кота сильно смахивала на хитрую уловку. Тигр сделал вид, что не знает.
2: «Зелененькие, недружелюбные, надоедливый народ. Их поведение всегда меня поражало».
1: Зато суперкоты – друзья всем без исключения. Зелененькие, скорее всего, боялись работорговцев и устроили автоматическую защиту, которая уничтожила Ирхард, Драко и, вероятно, Терешкову. Подобные ловушки наверняка ждали их впереди, но тигр, казалось, не сомневался, что сумеет обойти препоны. Может, пусть поруководит немножко, а потом отправится обратно в кошачий ящик.
0: «Только помни, стингер наведен на тебя».
2: «Как же я могу об этом забыть?»
1: Тигр споро достал скафандр суперкота из небольшого отсека в капсуле, натянул и пристегнул шлем. Рэйчел надела свой и увидела, как ее спутник зашел прямо в озеро и исчез в пруде. Она последовала за ним, ощутив сопротивление холодной воды. Гравитационные носилки скользнули вслед за ней. Увидев впереди серебристый костюм тигры, Рэйчел устремилась за ним. Прилипающие ботинки не давали ей всплыть. Сквозь первый портал Рэйчел прошла, даже не заметив этого. Внезапно озеро вокруг нее показалось глубже и мрачнее. Стало настолько темно, что у нее, как и у тигры, на шлеме вспыхнули фонари. От скафандра тигры ленивыми струйками поднимались сверкающие пузырьки. Биолог приказала носилкам включить огни, и в их свете стало видно базальтовое морское дно, на котором то тут, то там возвышались извивающиеся иглы скал. Озеро в оазисе осталось позади, и она спросила по коммуникатору:
0: «Где мы?»
2: «Система Тигрис Эридана Б», — непринужденно ответил тигр. «Внутри Луны под названием Апсу, вращающейся вокруг планеты Мардук. Вообще-то Апсу — это артефакт вроде Энкиду, построенный, чтобы разместить там межзвездные врата. Неизвестные ксенос разбросали свои порталы дальнего действия вокруг подходящих с виду планет, а потом для ближних перемещений пользовались местными порталами. Пошли. Следующий недалеко».
1: «Недалеко?» Если тигр говорил правду, то они переместились из системы Тигриса Редана А в Б, которая находилась на расстоянии нескольких световых дней. Два светила составляли две удаленные части двойной звезды типа К, которые медленно вращались вокруг друг друга по вытянутым орбитам, так что на один оборот уходили тысячелетия. И тем не менее путешественники переместились из одной системы в другую с такой легкостью, что Рэйчел едва заметила момент перехода. Сверившись с хронометром в скафандре, она увидела, что тот подтверждает слова тигра. Прибор был настроен на нейтринное излучение родной системы и свидетельствовал о том, что прошли дни, и она теперь находилась в Тигрисе Эридана Б.
0: «Это еще один искусственный спутник вроде Энкиду?»
2: «Был в точности такой же», — заверил ее тигра, «пока зелененькие не затопили его, чтобы затруднить его использование».
1: Затопили внутреннюю часть, но не испортили механизмы. Эти загадочные ксенос были великолепными конструкторами, с легкостью перемещались повсюду со скоростью света. Что же погубило их? Рэйчел не могла даже предположить. За миллиард лет многое может произойти. Тигр повел ее к затопленному кругу, образованному высокими перевернутыми трапециями, поддерживавшими зеленоватый купол. Под куполом оказалось сухо. Не было ни запоров, ни стен, ни объяснения всему этому. Вода туда просто не доходила. Тигр снял шлем, сказав:
2: Это следующий портал, выводящий на поверхность Мардука. Воздухом дышать можно, температура умеренная, но там нас будут ждать зелененькие.
1: Рэйчел кивнула, переваривая информацию, но не сводя Стингера с тигра, не доверяя ему даже теперь, когда они вместе преодолели миллиарды миль. Суперкот улыбнулся ее серьезности.
2: «Мы же друзья, помнишь? Едва ли тебе нужно это оружие?»
0: «Полагаю, нужно»,
1: — ровным голосом ответила Рэйчел.
0: «И мы не друзья».
2: «Как угодно».
1: Тигр вежливо пропустил мимо ушей ее последнее заявление.
2: «Но гравитационные носилки не пройдут через этот портал, он слишком маленький. Их придется оставить здесь, взяв с собой лишь самые необходимые. Еду, воду, медикаменты, очки ночного видения, если есть, военное снаряжение, все имеющиеся факелы, режущий инструмент и пару комплектов для перемещения по воздуху или парашюты».
0: «Парашюты на дне моря?»
2: «Поверь мне».
1: Его зубастая улыбка стала еще шире.
2: «Они нам понадобятся».
0: «Пояса для вертикального взлета подойдут?»
1: У биолога их было два, прилагались к скафандрам.
2: «Еще лучше!»
1: Девчонка явно превзошла его ожидания. Застегнув пояс, Рэйчел извинилась, что не прихватила оружие, чем восстановила образ безалаберной самки.
2: «Тут уж ничего не поделаешь», — промурлыкал суперкот. «Но надень очки ночного видения и приготовь факелы. Зажги один из них, как только мы минуем портал. Мы окажемся на ночной стороне Мардука. Зелененькие будут следить, а факел их ослепит».
1: Рэйчел угрюмо упаковала все перечисленные тигры и предметы первой необходимости. Ей совсем не нравилось, как легко он взял командование на себя, но разве у нее оставался выбор? В тесноте купола размеры, сила и нечеловеческая стремительность суперкота пугали ее. В любой миг он мог отобрать у нее стингер, и то, что он до сих пор не попытался этого сделать, означало... Ему нужна ее поддержка против зелененьких. Несмотря на показную браваду суперкота, ненавистные зелененькие настолько беспокоили его, что ему требовалось вооруженное прикрытие с тыла. В нужный момент девушка зажжет факел, а когтистые руки тигра останутся свободными. Кот ни секунды не сомневался, что девчонка его не застрелит. Он был ее пропуском домой. В полной мере ощущая себя не столько женщиной, сколько половой тряпкой, она порылась в своих запасах, не в силах отделаться от ощущения, что сотрудничает с собственным убийцей и играет роль жалкой старательной жертвы. За его идиотским дружелюбием крылась неколебимая вера в то, что он – высшее существо, а у нее нет никаких прав, о которых стоило бы даже упоминать. Для тигра она оставалась добычей, которая только и ждала, чтобы ее съели. Слишком покорной, чтобы оказать достойное сопротивление, но временно полезной. Девушка не смогла придумать ничего другого, как сунуть в рукав комбинезона микрогранату. Последний сюрприз для тигра, когда тот бросится на нее. Не собираясь убивать никаких зелененьких, Рэйчел перевела стингер в положение «сон». Сквозь очки ночного видения она увидела, как тигр несколько раз стукнул по полу. Сильно, легко, легко, легко, сильно. Переход оказался столь стремительным, что у нее едва хватило времени зажечь факел. Секунду назад Рэйчел находилась на ярко освещенном морском дне внутри затопленной луны, вдыхая влажный воздух, но при этом чудесным образом оставаясь сухой. И вот она уже окунулась в темноту на ночной стороне Мардука, стоя на открытом пространстве под густым покровом леса и вдыхая пахнущий жасмином ночной воздух. Из кустов вокруг нее послышались тонкие удивленные визги. Вспыхнувший факел залил все вокруг сверхярким светом, и она обнаружила, что на самом деле стоит не на открытом месте, а в большой прочной бамбуковой клетке, скрепленной канатом. Прежде чем она успела как-то отреагировать, тигр схватил ее за руку, сжимавшую стингер, и включил пояс с вертикальным взлетом, так что оба они взмыли вверх. Крупное тело суперкота ударилось о потолок клетки и подняло ее вместе с ними. Клетка, кот и Рэйчел понеслись сквозь кроны деревьев, вызвав дождь листьев, которые посыпались вниз в темноту. И вот они вырвались на простор. Они все еще оставались в клетке и летели в ночном воздухе, передвигаясь благодаря маленьким гравитационным двигателям в поясе тигры. В вышине сквозь бамбуковые прутья мерцали звезды. Сирокко прочесал всю систему Б, как не смешно именно в поисках работорговцев, но не заметил этих зелененьких, что как раз и демонстрировало разницу между военным вторжением и серьезным исследованием, предпринимаемым профессиональным ксенобиологом. С глухим звуком клетка опустилась на ветвистую верхушку высокого древоподобного ликоподия. Рэйчел бесформенной кучей рухнула на татами на дне клетки. Тигр свалился почти прямо на нее. Рэйчел ушиблась, но, похоже, ничего не сломала. Тигр сел, потер плечо, но казался довольным собой и глубокомысленно пнул клетку ногой.
2: «Это одна из тех ловушек зелененьких, про которые я тебе говорил. У тебя есть что-нибудь режущее?»
0: «Мог бы и предупредить», — прошептала она, радуясь уже просто тому, что вдыхает аромат жасмина. При падении она лишилась стингера, но едва ли это имело значение.
1: Тигр покопался в вещах, извлек лазерный резак и вернул ей стингер.
2: «Вот твое оружие. Пожалуйста, поаккуратней с ним. И постарайся не наводить на меня, по крайней мере, пока мы не распрощаемся с зелененькими».
0: «А они разве здесь?»
1: До сих пор она никого не видела, только слышала пронзительные крики.
2: «Вот эти зелененькие!»
1: Тигр указывал лазерным резаком на искры света, поднимавшиеся из темной дыры, которую они проделали в кроне леса. Как гигантские светлячки, они взмывали в ночное небо, потом разлетались над кронами, явно осуществляя поиск. Набросившись на клетку с лазерным резаком, тигр проделал отверстие в прутьях с противоположной от зелененьких стороны. Потом заткнул резак себе за пояс и спросил:
2: «Ну что, тронулись?»
0: «Далеко до следующего портала?» —
1: поинтересовалась Рэйчел, засовывая стингер в кобуру. Глупо держать ката под прицелом, если она не в состоянии заставить себя нажать на спуск.
2: «Недалеко».
1: Тигр был в своей стихии. Даже не надел очки ночного видения. При свете звезд он все прекрасно видел и был совершенно уверен, что справится и с девчонкой, и с зелененькими. Может, ей стоит попробовать поговорить с зелененькими? По словам тигра, они убили всех на борту Ирхард и Терешковой, чему она отчасти верила. Как не хотелось ей взвалить всю вину за случившееся на тигру, но он в то время спал крепким сном. А неизвестные ксенос исчезли и того раньше. Таким образом, оставались только зелененькие. Если, конечно, не предположить, что в этой необитаемой двойной системе шлялся кто-то еще. Зелененькие были отчасти людьми, фотосапиенс. Биоконструкты, в коже которых присутствовали способные к фотосинтезу водоросли и микроорганизмы, да плюс еще у них было достаточно усовершенствований по сравнению с обычным человеком, дабы не возникало сомнений, что это совершенно другой вид. В чем-то даже более дикий, чем порода суперкотов. Их нелегально создали многие века назад, чтобы колонизировать далекие системы и создавать там земные условия. Потом зелененькие вышли из-под контроля и расселились в различных ближайших пограничных областях. Все ловушки, которые Рэйчел до сих пор видела, были полностью в духе зелененьких, так что система ракетной обороны вполне могла принадлежать им. Наверное, зелененьким было от кого защищаться. Люди редко забирались так глубоко в Эридан. Эти дали манили либо закоренелых преступников, скрывающихся от закона, либо работорговцев, которые наслаждались жизнью в недосягаемости корпуса мира и вне действия вселенских правил и установлений. И для всех добычей служили фотосапиенс. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Даже если Рэйчел удастся убедить их, что она не такая, смогут ли зелененькие отправить ее домой? Скорее всего, нет. У них не было контактов с человеческим пространством, и они скорее заблокируют портал, чем станут его использовать. Лучше проскользнуть мимо, а потом уже попытаться разобраться с тигрой. Вот уж задачка так задачка.
2: «Держись ближе ко мне», — посоветовал тигр, ухватив Рэйчел за пояс и катапультировал их обоих через отверстие, которое он проделал в клетке. По лицу хлестали листья, и она порадовалась, что надела очки. При такой низкой гравитации девушка для тигра, наверное, почти ничего не весит. Продравшись сквозь очередные слои листьев, она сильно ударилась плечом и вдруг оказалась на твердой лесной почве. Суперкот помог ей встать на ноги и сказал:
3: «Следуй за мной».
1: Он прокладывал для нее дорогу в зарослях, минуя тропинки, где наверняка стояли ловушки. Переключив лазерный резак на ослабленный режим, он размахивал им как мачете, рассекая плети, перья папоротников и высокие заросли гигантской травы, так что листья летели во все стороны. Она следовала по мягкому свежескошенному ковру, и сквозь очки ночь представлялась ей светлой, как день. Постепенно поверхность под ногами пошла вверх. На хребте невысокой гряды холмов тигр остановился.
2: «Следующий портал уже близко», — предупредил кот.
0: «Он ведет к Амазонке Эридана?» —
1: спросила девушка, уже порядком утомленная этим путешествием из мира в мир, каким бы увлекательным оно ни казалось. Тигр покачал головой.
2: «После этого еще два».
0: «Как это?»
1: Ей хотелось убедиться, что тигр не выдумывает.
2: «Этот портал ведет в мир зелененьких на краю системы», — сообщил тигр. «Оттуда можно попасть прямиком в Орм, а затем я отправлю тебя к Амазонке Эридана».
0: «Что такое Орм?» — поинтересовалась Рэйчел.
2: «Чудесный мир», — заверил ее тигр. «Тебе понравится. Как ни удивительно, но зелененьких там нет, в отличие от этого и следующего миров. Однако сам портал к Орму находится под тщательным наблюдением. Зато, миновав его, мы будем дома и, наконец, свободны».
1: «По крайней мере, тигр. Похоже, что Орм — его родной мир, а может, любимое убежище. Так или иначе, тигр окажется на родной земле и сможет сделать все гадости, на которые только способен. Так что, если ей каким-то образом удастся миновать следующие два портала, настоящий кризис может начаться как раз там, когда останутся только она и тигры, и пусть победит сильнейший».
0: «Замечательно!»
1: — с преувеличенным воодушевлением сказала она.
0: «Где же легкий портал?»
2: «У подножья холма».
1: Тигр кивнул в сторону темной листвы ниже по склону.
2: «В геологически стабильной пещере на склоне. Зелененькие пользуются им, но взгляды охраны устремлены в другую сторону в ожидании вторжения с других планет. Пошли, я покажу».
1: Тигр повел ее по крутому склону, который скоро стал отвесным. Приказав ботинкам прилипнуть, она следовала за суперкотом, который легко спускался впереди нее. Он остановился как раз над зияющей черной пещерой, потребовав:
2: «Оставайся здесь, медленно сосчитай до трех, потом следуй за мной».
0: «Подожди», —
1: шепнула она, прислонившись к скале, опираясь на одну руку и прилипающие ботинки так, чтобы высвободить другую для стингера.
2: «Что?»
1: Кот обернулся, без малейших усилий согнувшись над темным отверстием, будто саблезубый тигр, готовый броситься на неосторожного пещерного человека, который выйдет справить нужду.
0: «Ты не можешь их убить?» — сказала она, расстегивая кобуру.
2: «Конечно могу».
1: Тигр отмел ее сомнения, уверенно пошевелив когтями.
2: «Шансов у них нет».
0: «Ты не понял, я хочу сказать, что не позволю».
1: Она достала стингер, все еще находившийся в режиме сон.
2: Тигр мягко засмеялся. «И как же ты меня остановишь?»
0: «Может быть, никак», — призналась Рэйчел, которая еще не была готова бросить открытый вызов суперкоту. «Но если ты это сделаешь, я с тобой не пойду».
1: Он фыркнул в ответ на ее принципиальность.
2: «Они убили членов твоего экипажа. И моего».
1: Последние слова тигр прибавил после паузы.
0: «Возможно», —
1: признала девушка, чувствуя себя совершеннейшей тряпкой и сознавая в глубине души, что зелененькие, скорее всего, действительно убили Нину, Джоэла, Карлоса и всех остальных. И вот теперь она выступает за то, чтобы сохранить жизнь их убийцам.
0: «Но не именно эти зелененькие», — возразила она.
1: Развернув стингер, она протянула его тигре со словами:
0: «Вот, он в режиме сна. Воспользуйся им и проведи нас через портал. Если ты кого-нибудь убьешь, я попытаюсь счастье с зелененькими».
2: «Какая жалость», — сказал тигр и взял стингер. «Как вообще человечеству с такими самками удалось выжить, не то что распространиться?»
0: «Сложно сказать», — признал Рэйчел. «И мы даже как-то умудрились произвести тебя».
2: «И надо сказать, вовремя».
1: Тигр скользнул через край в пещеру. Стингер лишь немного затруднял его движение, и все же это была явная жертва с его стороны, потому что зубами и когтями он бы справился быстрее. Но далеко не так аккуратно. Когда она добралась до пещеры, полдюжины зелененьких спали маленькими кучками. Они были низкорослые, весили менее 40 килограммов, ходили почти голыми. Обнаженность и малая масса тела создавали максимально благоприятные условия для функционирования фотосинтетической кожи. Рэйчел выдернула крохотные стрелы стингера из тел спящих зелененьких. Благодаря очкам ночного видения она даже в неосвещенной пещере ясно различала маленькие шприцы. Пещера была явно искусственного происхождения и представляла собой цилиндрическое отверстие, высверленное прямо в скале высоко над землей. Добраться до нее можно было, цепляясь за выбитые в скале небольшие уступы, или, как в ее случае, спустившись вниз по склону. Тигр присел в глубине пещеры со стингером в руке, терпеливо поджидая ее.
2: «Вот портал», — сказал он. «Тот конец не охраняется, но проверь пояс и будь готова».
1: «Готова к чему?» — спросила она, положив руку, в которой была спрятана микрограната, на пульт управления поясом.
2: «Увидишь!»
1: Тигра вернул ей стингер, потом протянул руку и постучал по порталу. Два легких удара, два сильных. И пол исчез. Рэйчел обнаружила, что летит в пустоте. Внизу не было ничего, кроме кудрявых облаков, уходивших в голубую высь. Она в отчаянии замахала руками в поисках опоры и, ничего не найдя, замолотила по воздуху.
2: «Перестань махать руками!» — приказал ей тигр, схватив забьющую по воздуху кисть. «Не пытайся полететь без посторонней помощи! Твоя цель — облака, а когда спустимся ниже, воспользуйся поясом. Мы застали их врасплох».
1: Они были не одни. Тигр мог бы и предупредить девушку, что пола не будет. Рэйчел узнала открытое пространство естественного спутника или еще одной искусственной луны. Тоже ощущение виртуального пространства, тоже раскаленное добела голограммное солнце, что и в пустыне во входном отсеке. Сквозь разрывы облаков под разными углами далеко внизу проглядывала зелень, будто в узком туманном ущелье в горах. За облаками и голубым голограммным небом скрывалась внутренняя поверхность сферы, покрытая зелеными растениями, чтобы максимально увеличить фотоабсорбцию от работающего на синтезе солнца. Благодаря искусственной гравитации сферическая поверхность оказывалась низом, а внутреннее солнце — верхом. Отведя руки назад и составив ноги вместе, она нырнула в направлении облаков, проклиная суперкота, который не пожелал довериться низшему человеческому существу. Когда тигр подталкивал ее в портал, не дав времени на размышления, он просто решал свои проблемы, ведь следующий портал вел прямо в его родной мир. Когда же она окажется на Орме, ей придется полностью довериться тигре и понадеяться, что он сдержит слово. Не слишком приятная перспектива.
2: «Почти врасплох!»
1: Тигр указал на крылатое создание, находившееся со стороны солнца от них, тоже нырявшее вниз, сложив за спиной крылья и держа их в поле зрения. Усилив увеличение на очках, Рэйчел увидела, что зелененькая — это девочка, причем совершенно голая, не считая летательного снаряжения и крыльев, работающих от солнечной энергии. Зеленая кожа блестела в свете псевдосолнца.
2: «Попробуем оторваться от нее!»
1: Тигр направил Рэйчел в самую гущу облачной равнины под солнцем, погрузив ее в туманную серую сырость, а потом включил пояс и резко дернул вверх.
2: «За мной!» — приказал суперкот, отпустив руку спутницы. «Следующий портал по другую сторону солнца!»
1: Включив собственный пояс, она перестала падать и полетела в тумане, следя за тигрой с помощью очков. В инфракрасном свете силуэт суперкота резко выделялся на фоне холодных влажных облаков. Так же, как и зелененькая, которая нырнула прямо в облака и показалась вдали. После того, как Рэйчел пересекла большой разрыв в облаках, она увидела, что зелененькая поднимается вверх у них за спиной. Бросает взгляд на солнце, потом снова устремляется вниз, чтобы пролететь вдоль нижнего слоя облаков, постепенно отстает, но движется в том же направлении, что и они, держась на безопасном расстоянии. Хитрая зелененькая. Потеряв их в облаках, девочка, тем не менее, догадалась, куда они движутся. Да и смелая, потому что против тигра у нее не было никаких шансов. Взглянув вперед, Рэйчел увидела, что равнина облаков распадается на пушистые клочки. Теплый воздух с поверхности поднимал ввысь белые грозовые облака, возвышавшиеся над ватными пучками. Тигра быстро летел сквозь островки, но зелененькая срезала путь в сторону солнца, чтобы не терять их из виду. Пока зелененькая догадывается, куда они направляются, и срезает дорогу в сторону солнца, тигре от нее не отделаться. Перед ними высился плавучий остров, наполовину скрытый разрозненными облаками, за которым виднелись угрожающие грозовые тучи. Связанный с поверхностью тремя тросами, остров представлял собой невесомое нагромождение украшенных цветами балкончиков и ажурных переходов, окружавших центральный баллон с газом, на котором возвышались высокие прихотливые стеклянные шпили и башни теплиц. С висячих садов в нижней части ниспадали длинные зеленые лианы, а к основной конструкции при помощи веревочных лестниц были прикреплены аэростаты поменьше размером с дом. Летательные аппараты и воздушные мотоциклы крепились между балконами и планерным портом. Тигр крикнул спутнице: «Вот он! Этот большой аэростат закреплен над порталом, так что вход внутри него и к тому же охраняется зелененькими, которые, если нам повезет, будут не в курсе, что мы приближаемся». Теперь она уже знала, что суперкот предпочитал тигриную тактику: тихо подкрасться и молниеносно жестоко напасть, прикончив жертву, прежде чем они успеют превратиться в противников. Он провел ее сквозь густую тучу, потом развернулся, метнувшись к солнцу, чтобы упредить маневр, следовавший за ними зелененькой. На сей раз спорить с ним было бесполезно, поскольку зелененькая представляла явную угрозу. Если девочка пошлет сигнал тревоги на аэростат, шансов добраться до портала не останется. В воздухе не было никакой возможности усыпить ее или взять в плен. Нырнув за ним в облако, Рэйчел смотрела сквозь очки, как тигр на мгновение завис, а зелененькая спускается по спирали вниз, чтобы разобраться, куда это они так внезапно исчезли. Рэйчел тоже застыла, надеясь, что зелененькая будет держаться на расстоянии, а еще лучше вообще потеряет к ним интерес. Но и то, и другое представлялось маловероятным. Внезапно тигр рванулся вверх, приготовился к броску, чтобы на лету поразить зелененькую и швырнуть ее тело сквозь облака, а потом заняться аэростатом. Включив пояс, Рэйчел устремилась за ним и вырвалась из-под прикрытия облаков как раз вовремя, чтобы увидеть, как зелененькая увернулась, сильно отклонившись вбок, отчаянно пытаясь ускользнуть от тигры. Слишком поздно. Не имея возможности спасаться бегством в сторону солнца или аэростата, зелененькая нырнула к платформе в безжалостной гонке, которую тигр наверняка выиграет. Быстро сокращая расстояние, суперкот выпустил когти. Никакого оружия, чтобы разделаться с девочкой в два раза меньше него, ему не требовалось. Увидев, как на нее надвигается смерть, зелененькая отчаянно рванулась в сторону, надеясь, что тигр промахнется. Когда она обернулась через плечо, глаза на ее нефритовом лице расширились от ужаса, поскольку тигр безо всякого усилия повторил ее маневр, зависнув в воздухе между зелененькой и землей и отрезав ей путь к отступлению. В сегодняшнем эфире продолжение повести Родриго Гарсия Робертсона «Долгая дорога домой» и ее окончание. Рэйчел, у которой не было выбора, выхватила стингер и выпустила тигре в спину заряд со снотворным. Едва ли это было честно, но иначе ей пришлось бы смотреть, как он разрывает на кусочки беспомощную жертву. Тигр сразу обмяк, продолжая висеть в воздухе за счет пояса, и мирно заснул в первый раз после того, как она выпустила его из ящика на Энкиду. Слава богу, тигр был подобен неуправляемой стихии. Пора сделать передышку. Прикрепив свой пояс к тигре, она направилась назад к аэростату и порталу, управляя двумя поясами вместе. Удивляясь, что все еще жива, зелененькая летела сзади все с теми же выпученными глазами, очень настороженная, маленькая, как и те зелененькие в пещере. Когда они приблизились к аэростату, зелененькая осмелела и подлетела поближе, поинтересовавшись на универсальном языке со странным акцентом.
3: «Ваш друг ранен?»
1: «Прикорнул немножко», — ответила Рэйчел, хотя едва ли считала тигру своим другом. Добравшись до аэростата, она нашла свободный балкон и устроила тигру на легком дюралюминиевом покрытии, отключив пояса. Узкие, усыпанные листвой ступени, с которых свисали зеленые плети, уводили в другие части аэростата. Зелененькое, с бесстрашным изяществом существа, рожденного в воздухе, приземлилось на поручни, за которым простиралась пропасть. Размером с ребенка, зелененькая, похоже, была взрослой, эдакой женщиной в миниатюре, которая мягко произнесла:
3: «Меня зовут Зоу».
1: «Рэйчел», — откликнулась другая, ощупывая коричневый мех тигра в поисках стрелы, его усыпившей. Зоу это имя развеселило, но она вежливо подавила смешок. Спустившись с перил, девушка осмотрела спящего суперкота, справедливо заметив:
3: «Он напал на меня».
1: «Поэтому-то я в него и выстрелила». Рэйчел вынула использованную стрелу.
3: «Вы в него выстрелили?»
1: Зоу в ужасе отшатнулась, прикрыв грудь и положив руку между ног, впервые признавая свою наготу. Рэйчел и не догадывалась, что зелененькие умеют смущаться. «Вот этим». Рэйчел подняла маленькую теплонаводящуюся стрелу.
3: «Почему?»
1: Зоу смотрела на нее со смешанным чувством любопытства и ужаса, все еще прикрываясь.
4: «Чтобы он не навредил тебе», — объяснила Рэйчел. «Это всего лишь снотворное. Он не пострадал, просто отсыпается, что ему необходимо».
1: С тех пор, как он вылез из своего ящика, тигр не отдыхал ни секунды.
3: «Спасибо», — кротко кивнула Зоу, — «что спасли мне жизнь. Идут мужчины, и наверняка вы предпочтете поговорить с ними».
5: «Почему?»
1: У них только-только начали налаживаться отношения. Зелененькие осторожно спускались по ступенькам, но Рэйчел сделала ставку на Зоу, которая чувствовала себя ей обязанной.
4: «Мы с тобой прекрасно ладим?»
3: «Но они же мужчины!»
1: — настаивала Зоу, нервничая из-за того, что Рэйчел ее не поняла.
4: «Ну и?»
1: Это действительно были мужчины, хотя все они едва доставали ей до груди. Если Зоу ходила обнаженной, то мужчины носили небольшие золотые набедренные повязки, красиво выделявшиеся на зеленой коже.
3: «Ведь вы же мужчина»,
1: — застенчиво прошептала Зоу.
3: «Так что...»
1: «Нет, я женщина», — запротестовала Рэйчел. Смущение сменилось ужасом, и Зоу отпрянула со словами:
3: «Вы женщина?»
1: Неужели это настолько удивительно? На ней был корабельный комбинезон, волосы коротко пострижены, но для 17 лет она была очень развита. Да, формально она была несовершеннолетней, но мужчина от этого не становилась.
3: «Да, я женщина». «Но вы вооружены»,
1: — пробормотала Зоу, будто в этом было что-то невероятно неприличное.
3: «Разве женщинам-работорговцам можно пользоваться оружием?»
1: «Я не работорговец», — возмутилась Рэйчел. Осторожно отойдя от лестницы, мужчины произнесли на универсальном языке с тем же акцентом:
4: «Мы пришли поговорить с работорговцем»,
1: — Зоу объяснила им.
3: «Этот работорговец утверждает, что он женщина».
4: «Неужели?»
1: Женский пол Рэйчел удивил и их. «Почему в это так сложно поверить? Потому что она настолько больше, что почти могла их раздавить?»
4: «И я не работорговец», — добавила она.
6: «Он также утверждает, что он не работорговец», — объяснила Зоу.
1: Мужчины заулыбались и закатили глаза, будто это была совершенно смехотворная попытка скрыть правду.
3: «Займитесь спящим котом, поскольку он-то наверняка самец», —
1: сказала Зоу.
4: «Пожалуйста, не причиняйте ему вреда», — с тревогой добавила Рэйчел, пряча в кобуру стингер.
1: Тигра по-прежнему оставался для нее пропуском домой.
4: «Конечно!»
1: Зелененькие усмехнулись в ответ на ее беспокойство, будто она попросила их не есть спящего биоконструкта. Лишнее свидетельство того, как странно они ее воспринимали.
3: «Пойдемте».
1: Зоу стыдливо указала на лестницу, ведущую в уединенную башню. Поднявшись по ступенькам, Рэйчел оказалась под увитым растениями сводом, откуда открывался вид на окружающую долину облаков. Закрыв люк на лестницу, Зоу заперла его на щеколду, чтобы никто не мог войти, а потом велела незнакомке раздеться. Теперь пришла очередь Рэйчел закатить глаза от негодования, но Зоу настаивала, не желая даже разговаривать, пока не будет выяснен этот жизненно важный вопрос. Убедившись в правоте Рэйчел, Зоу в изумлении воскликнула:
3: «Ты действительно женщина?»
4: «Я ведь тебе говорила».
1: Рэйчел снова натянула комбинезон, радуясь, что хоть этот вопрос прояснился.
3: «Женщина-работорговец?»
1: Зоу пыталась это осознать.
3: «Просто невероятно!» Нет.
1: Рэйчел покачала головой.
3: Я не работорговец. Конечно, работорговец.
1: На сей раз Зоу была совершенно уверена.
3: У тебя на коже нет ни единого зеленого пятнышка. Не смущайся, фотосинтез — это вовсе не так приятно. К тому же я всегда хотела повстречаться с женщиной-работорговцем.
1: Неужели? Странное желание для зелененькой, которая выросла там, где портал тщательно оборонялся с единственной целью — не допустить приближения Homo sapiens.
3: Но почему? Нам показывают вас по сети из домашней системы. Сами по себе передачи производят очень мучительные впечатления. Но иногда я отключаю звук и просто смотрю на работорговцев. На крупных, сильных, красивых мужчин. И женщины. Такие стройные, высокие, как богини. Великанши, которые сконструировали нас из своей ДНК. Если подумать, это же столь захватывающе.
1: Опасность так щекочет нервы. Зоу не видела абсолютно никакого противоречия между тем, чтобы восхищаться людьми на расстоянии и взрывать их, если они приблизятся.
3: Не все из нас работорговцы.
1: Рэйчел все еще пыталась провести границу между собой и тигрой, которую никак не могли уловить зелененькие, поскольку здесь, глубоко в Эридане, все их люди-предки были разбойниками и похитителями, стремившимися убить зелененьких или превратить в рабов. Зоу спросила:
3: «Как же это? Разве вы создали нас не для того, чтобы служить вам и обживать опасные далекие планеты?» «Не лично я. Люди вывели фотосапиенс многие века назад.
1: И притом нелегально, хотя вряд ли было тактично называть создание Зоу преступлением».
3: «Никто не рассчитывает, что вы и поныне будете служить людям». «Работорговцы так считают».
1: Зоу потрясло то, что, оказывается, ее собеседница не знала такой простой вещи.
3: «Поэтому они совершают набеги на наши миры. Вот для этого и нужны ловушки. Вы, наверное, видели ловушки, когда добирались сюда?»
1: Рэйчел спросила, входила ли в число ловушек ракетная оборона в системе А. Зоу признала, что, возможно, да, но подобными вещами занимались мужчины. Рэйчел очень хотелось объяснить разницу между людьми в домашней системе и работорговцами Эридана.
3: «Работорговцы-преступники, с которыми мы пытаемся бороться. Военные корабли и полиция постоянно выслеживают, их убивают или берут в плен при любой возможности». «Мы знаем»,
1: — опасливо прошептала Зоу, и в голосе ее звучало вежливое изумление.
3: «Вы даже между собой воюете. Понять это совершенно невозможно».
1: «Чего уж тут удивляться, особенно если изучаешь человеческую цивилизацию с выключенным звуком». Для Зоу любое убийство было отвратительно. Ей хотелось, чтобы все злодеяния происходили как можно дальше. Поскольку зелененьким виртуальная реальность в сети казалась смертельно скучной, будто наблюдение за высыханием краски, не было никакой надежды на то, что сцены совершавшегося где-то далеко изуверства заставят Зоу задуматься и попытаться отличить плохих парней от хороших. Рэйчел сказала со вздохом:
3: «Мы сражаемся только потому, что кое-кто среди нас не в состоянии поддерживать мир, и их надо обуздывать. Если потребуется, то силой. Хотя это никому особенно не нравится». «Было бы лучше для начала просто не нарушать мир», —
1: весело предложила Зоу.
3: «Было бы лучше», — признала Рэйчел.
1: «Но мы созданы по-другому». Удивительнее всего, что зелененькие были созданы именно так. Они счастливы, всегда рады помочь, придерживаются пацифистских взглядов, никогда не причиняют друг другу вреда. У них не было преступности, политики или чувства вражды, и такими их создали люди. Рэйчел могла бы даже назвать дату. Если зелененькие оказались лучше нас, то винить нужно самих себя. Зоу убедила Рэйчел спрятать стингер в комбинезоне. Хотя Зоу не видела ничего неприличного в том, чтобы в полдень летать, в чем мать родила, ношение оружия зелененькие считали непристойным. А про микрогранату Зоу не знала. Ни одна зелененькая никогда не притронулась бы к оружию и не осталась бы рядом с мужчиной, если бы знала, что он вооружен. Зоу смирилась со стингером, но сказала Рэйчел, что это жутко безвкусно.
3: «Жаль, потому что ты мне нравишься».
1: «Вот как?» Зелененькие были бисексуалами, правда, она в два раза превосходила Зоу по размерам, да к тому же отличалась цветом.
3: «Ах, знаю, Это все мои фантазии от пристрастия смотреть на женщин-работорговцев по треви.
1: К проблеме ксенолесбийских связей Зоу отнеслась как к обыкновенной беседе, даже не предполагая, что вооруженный великанша-работорговец может обидеться.
3: От тебя веет силой и уверенностью, которая у нас встречается только среди мужчин. И тем не менее ты женщина. Больше, чем мужская сила, однако с женским оттенком. Но, увы, оружие делает любые отношения между нами невозможными.
1: Соплеменники Зоу отнеслись к Рэйчел более чем дружелюбно. Они подобрали для нее хорошо проветриваемую комнату, где можно было выспаться, натащили фруктов, орехов, твердых сыров, рассыпчатого риса и сидра со специями. Под перезвон ветряных колокольчиков в окна заглядывали благоухающие ползучие растения. Впервые за много дней она смогла расслабиться. Ведь о ней заботился народ, который был биологически создан для того, чтобы служить людям. Ее присутствие привело зелененьких в полный восторг. Она была первой встретившейся им женщиной-работорговцем, первой представительницей женского пола той сказочной расы, которая их создала, и зелененькие сбегались со всех сторон, чтобы угодить ей.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рэйчел стала одним из их немногочисленных пороков. Наркотики их не прельщали, они могли пить, не превращаясь в алкоголиков. Некоторые утверждали, что им нравятся музыкальные записи, но здесь дело было скорее в любви, нежели в пристрастии. По-настоящему зелененькие любили живую музыку, игры, еду, работу, секс. Много секса. У зелененьких от рождения был иммунитет ко всем известным венерическим болезням. У них не было предрассудков по поводу секса с людьми, даже с теми людьми, которые как башни возвышались над ними. Но у такого лесного внимания была и отрицательная сторона. Будучи ксенобиологом, Рэйчел знала, что все дети, рожденные от человека и зелененького, будут зелененькими, так что их философия «заниматься любовью, а не войной» была отличным способом наводнить человеческое пространство зелененькими. Тигрис Эридана уже принадлежал им. Обе системы, и А, и Б, будут отданы зелененьким и запрещены для расселения людей. Находящиеся в пути корабли-колонизаторы вскоре начнут перенаправлять в другие системы, и когда закон и порядок доберутся до этой области Эридана, военные станут защищать права зелененьких, выступая даже против других людей. Этого Зоу понять не могла, но ее народу подобные действия явно будут выгодны. А пока все, чего они хотели, это чтобы Рэйчел осталась с ними, и у нее бы рождались большие, здоровые, зелененькие дети. Им и в голову не приходило отправить ее домой. Дом был здесь. Но не для Рэйчел, что возвращало ее обратно к Тигре. Пока она отдыхала на подушках и засыпала под аромат жасмина и перезвон колокольчиков на ветру, Тигр сидел в запертой клетке, и еду ему просовывали через щель у пола. Зелененькие были пацифистами, но не идиотами. Тигра, как всегда, был рад видеть Рэйчел и приветствовал зубастой улыбкой.
1: «Привет, человек! Какое облегчение! Я до смерти устал беседовать с зелененькими. Их беззлобная доброжелательность может с ума свести».
0: Она была вынуждена признать, что именно так дело и обстоит. Улыбающееся, как у эльфа, лицо Зоу предвещало следующую пугающую стадию эволюции человека. Нравилось это кому-то или нет. Тигр покачал головой.
1: «От такого бездумного лицемерия хочется разорвать их на части, а кусочки растоптать».
0: Рэйчел не собиралась заходить так далеко. В галактике было более чем достаточно места для всех, но она легко могла представить себе будущее, в котором обычным людям пришлось бы садиться на корабли и отправляться куда-нибудь за сотни световых лет, просто ради того, чтобы ускользнуть от своих же собственных творений.
1: «Они без предупреждения взорвали оба наших корабля», — напомнил Тигра, с радостью нащупав вопрос, который не вызывал у них разногласий. «Они убили всех наших товарищей. И вот теперь мы, единственные, кому удалось спастись, должны мучиться совестью из-за того, что они такие беспомощные и приветливые».
2: «Потому что мы вывели их с целью служить нам, и теперь смотрим на них, как на соперников», — добавила Рэйчел.
1: «Говори за себя, человек», — огрызнулся Тигр. «Мы бы никогда не вывели никого столь глупого, даже для еды».
0: Скорее всего, это правда, потому что суперкоты славились разборчивостью в выборе добычи.
2: «Наверное, не сладко Тигре на вегетарианской диете», — она сказала. «Знаешь,

0: родненьких, то вспоминаю, как я их ненавижу. От одной мысли, что оставшуюся жизнь я проведу среди них, у меня шерсть встает дыбом.
1: Ладно.
2: Рэйчел убедилась, что у него все еще были причины ей помогать.
1: Что же там кроется за этим порталом? На что похож Орм?
0: На Орме необъятные просторы. Там хорошо охотятся. Превосходная погода.
2: Она прервала туристическое описание словами:
1: «Все, что мне нужно знать, это как оттуда убраться. Как соединены порталы? Каковы коды?»
2: Тигру насмешило ее беспокойство.
0: «Самым простым из встречавшихся нам до сих пор способом. Орм — центр межсистемных перемещений, который соединяет все местные системы. Порталы расположены по кругу и выходят к единому узлу, так что можно будет отправиться прямо в систему Амазонки Эридана. Хотя, если ты так сделаешь, то лишишь себя захватывающего дух удовольствия».
1: «А как насчет работорговцев?»
2: «Самым большим удовольствием для нее будет миновать это место».
0: «Работорговцев?»
2: Тигр, казалось, был удивлен.
0: «Конечно же, Орм — центр перемещений, а работорговцы обожают находиться в центре всего».
2: Похоже, Орм был крупной базой работорговли, расположенной в какой-то безжизненной системе или глубоко в межзвездном пространстве. На мертвом языке Орм значило «червяк» или «дракон». Типичный каламбур работорговцев, поскольку весь мир был пространственно-временной червоточиной. Оказавшись там, Рэйчел будет полностью во власти тигры.
1: «Но ты даешь мне слово, что отпустишь меня, если я помогу преодолеть этот портал?»
0: «Конечно!»
2: Тигр, казалось, был потрясен тем, что она в нем сомневается.
0: «Ты для меня совершенно бесполезна!»
1: «Это хорошо, потому что она знала сотни способов, как себя использовать. А работорговцы?»
0: «Нужна ли ты работорговцам?»
2: Казалось, тигр был поражен еще более.
0: «Не беспокойся, у работорговцев свои стандарты. Ты никуда не годишься, как развлечение или генетический материал. Хотя ты молода, и твои органы можно неплохо продать».
2: Значит, лучшее, на что она могла рассчитывать, это на перспективу быть разделанной на кусочки. В каком-то смысле не такая уж плохая новость. Чем менее она ценна, тем больше у нее шансов ускользнуть оттуда.
1: «Обещаешь, что не сдашь меня им?»
0: «Я не отдам тебя рабовладельцам!»
2: Тигр захихикал при таком предположении. Она глубоко вздохнула, сознавая, что подвергает себя смертельной опасности. Классическая дилемма заключенного. Единственный способ освободиться — довериться кому-то, у кого есть все основания его предать.
1: «Если мы будем действовать заодно, мы оба сможем попасть домой живыми».
0: «Именно такого плана я все время придерживаюсь», — замурлыкал тигра.
1: «Но если ты меня предашь, я тебя убью».
2: У нее все еще была граната, о которой он не знал.
0: «Я бы и сам по-другому не поступил», — счастливо заявил тигра.
2: Зоу опять трудно было понять решение Рэйчел.
3: «Оставайся с нами. Здесь ты в безопасности. Не доверяй этому суперкоту, он беспокоится только о себе и навредит тебе, как только ему это станет выгодно».
1: «Все верно», — признал Рэйчел. «Но это мой единственный шанс попасть домой».
2: Либо довериться тигре, либо стать зелененькой. Правда, она была слишком вежлива, чтобы об этом сказать. Ни Зоу, ни другие зелененькие не попытались остановить ее. Все их ловушки были рассчитаны на то, чтобы не пустить работорговцев извне, а не удерживать их у себя. Рэйчел попрощалась

Стая тигры. 5:20-28 вечера. Орм. Этот портал выходил под землю в нечто напоминающее туннель, прорубленный в скале, освещенный маленькими огоньками на потолке и заканчивавшийся глухой стеной. Выйдя из стены в туннель следом за тигрой, Рэйчел сверилась с хронометром и увидела, что прошло 9 месяцев. Они были уже где-то далеко за пределами системы Тигриса Эридана. Судя по всему, внутри артефакта создан

0: но неизвестными «Ксенос». Как и сказал «Тигра», «Орм» служил для перенаправления транспортного потока между системами, не являясь при этом частью какой-то конкретной системы. Через дюжину метров дальше по туннелю располагался вполне рукотворный люк, закрывавший вход. «Тигр» широкими шагами подошел и открыл шлюз, сказав: «Пойдем, в люке поместится только кто-то один. Я встречу тебя снаружи». Захлопнув дверь у нее перед носом, он запустил цикл. Ей пришлось подождать, пока очистится шлюз, отметив, как похожи стены на огромную червоточину. Еще один пример сардонического чувства юмора работорговцев. Орм в прямом смысле был червоточиной, дававшей возможность проходить сквозь пространство-время со скоростью света. Пока шлюз проходил циклы, она воспользовалась моментом, чтобы взвести микрогранату, заткнутую за пояс. Если теперь ее сжать и отпустить, она сработает. Войдя в люк, она поняла, что «Тигр» соврал. Его размеры регулировались, видимо, он был позаимствован из угнанного транспортного корабля. По каким-то лишь ему ведомым причинам «Тигр» хотел пройти через шлюз один. Достав «Стингер», она установила его в положение «Сон». Когда внутренняя дверь раскрылась, она обнаружила, что туннель впереди пуст. Очки ночного видения давали возможность разглядеть все до того места, где туннель соединялся с несколькими другими. «Тигр» исчез. С каждым шагом страх нарастал. Она быстро двигалась по туннелю к перекрестку, все еще надеясь, что он просто где-то впереди. Как бы не так. «Тигр» улизнул. Посреди пола был открытый люк шахты, ведущий вглубь Орма. Осторожно приблизившись к краю, Рэйчел заглянула вниз и увидела колодец глубиной, наверное, в несколько километров, а внизу — кружок зеленого сельского ландшафта. Усилив увеличение на очках, она смогла рассмотреть деревья и петляющий ручей. Странное ощущение, когда заглядываешь в многокилометровый колодец и видишь живописный пейзаж, но на виртуальную реальность это не было похоже.
1: «Добро пожаловать на Орм!»
0: — произнес жизнерадостный голос у нее за спиной, отчего Рэйчел вздрогнула и чуть не свалилась в шахту.
1: «Как приятно, что вы здесь!»
0: Она резко развернулась, держа в руке «Стингер», и увидела перед собой щеголеватую голограмму в униформе командира. Холодный, цинично миловидный, с приятной улыбкой, настолько реальной, какую только может изобразить голограмма, он, казалось, был очень рад ее видеть. Как часто жертвы сами приплывают в сети. Щелкнув голограммными каблуками, работорговец представился.
1: «Командир Хесс, с корабля «Хирю» к вашим услугам. А ваше имя?»
2: «Студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн», — спокойно доложила она, убирая в кобуру «Стингер», поскольку угрожать голограмме было бессмысленно.
0: Технически она была одна и беседовала с изображением, создаваемым 3D-камерами, так что в данный момент находилась в полной безопасности. По крайней мере, так она себе внушала.
2: «Приписана к кораблю наблюдения Амелия Ирхард».
1: Корабль наблюдения.
0: На Хесса это, кажется, произвело впечатление.
1: «Вы родились в космосе?»
0: Рэйчел осторожно кивнула. Никогда в жизни она так не боялась голограммы.
1: «Как и я», — доверительно сказал Хесс. «На борту «Хирю». А на каком корабле?»
2: «На Нефертити».
0: «Ничего плохого не будет, если она скажет».
1: Улыбка Хесса стала шире, это название было ему знакомо. «Кто не слыхал о Нефертити?»
0: Даже работорговец был способен восхищаться романтикой исследований и кораблями наблюдения, совершавшими первые высадки в перспективных системах. У Нефертити была впечатляющая история достижений, включая отправку первого корабля в систему дальнего Эридана и открытие множества пригодных для жизни планет, в то время как многие корабли не находили ни одной.
1: «Можете добавить Орм к списку открытий, совершенных вашим кораблем?»
0: «Конечно, может. Да плюс еще Энкиду, Мардук и все места промежуточных остановок. Если ей вообще когда-нибудь придется рапортовать».

0: Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Продолжение.
1: Я прибыла вместе с суперкотом, который собирался доставить меня к амазонке Эридана. Вы его не видели?
0: Хес грустно покачал головой. Котам нельзя доверять.
1: То есть?
0: Страх усилился, хотя перед ней была лишь голограмма. Вы не отправитесь на амазонку Эридана? Хес кивнул в направлении туннелей позади нее. Обернувшись, она увидела вооруженного робота, который возник неизвестно откуда и теперь катился в ее сторону, направив на девушку свою орудийную башню и вытягивая стальные щупальца. Поняв, что стингер здесь бесполезен, она схватила гранату. Через 4 секунды после того, как она ее отпустит, граната взорвется, положив конец обоим. Хес лишится робота и награды. Программа робота, похоже, это уловила, и он держался на расстоянии. Хес, будучи голограммой, подошел ближе, взяв на себя роль голоса рассудка. «Да ладно, вы же не собираетесь на самом деле взорвать себя?»
1: «А почему бы и нет?»
0: Она оглянулась на робота, который снова начал двигаться. Его камеры следили за ее взглядом, ждали, пока она отвернется.
2: «Большинству людей вполне достаточно, если их просто не разрывает на кусочки», — отметил Хес.
0: «Просто существовать. Вот, похоже, все, что могли предложить работорговцы. Но пока в ее руке граната, у нее есть выбор, поэтому она подняла свое оружие повыше».
1: «Этого недостаточно. Я хочу отправиться на амазонку».
0: «А что мы за это получим?» — поинтересовался Хес, держась на краю поля зрения.
1: «Одного исправного робота».
0: Рэйчел быстро взглянула через плечо, зная, что аргументов у нее немного. Но она все еще могла попробовать прорваться и через портал Тигриса Эридана вернуться к зелененьким. Она приготовилась бросить гранату, чтобы прикрыть свое бегство, если Хес не предложит чего-нибудь получше.
1: «А вот эта граната способна нанести вашим порталам серьезные повреждения».
0: «Вот эта граната?» — спросил Хес, подходя и хватая ее за руку. Его пальцы сжались поверх пальцев Рэйчел, не давая активировать гранату. Его холодная, крепкая рука произвела на нее шоковые впечатления. Это уже была не голограмма. Работорговец больно выворачивал ей руку, стараясь вырвать гранату. Едва веря, что он внезапно материализовался, она инстинктивно потянулась к своему стингеру и обнаружила, что кобура пуста. Хес заткнул его за пояс своей униформы, вытащив из кобуры, когда хватал ее за руку. Пока все ее внимание было приковано к вооруженному роботу, реальный командир Хес вышел из туннеля, заняв место голограммы. Затем приблизился и схватил ее. Отработанный мерзкий трюк. Потирая запястье, она стояла и гадала, что будет дальше. Лениво вертя микрогранату в руке, Хес какое-то время изучал ее, а потом бросил в шахту. 4 секунды спустя из шахты вырвался сноп огня и забрызгал розовый потолок над головой. Если бы она взорвалась у нее в руке, погибли бы и она, и Хес, и робот. А может, робот и уцелел бы. Хес дотронулся до пульта дистанционного управления у себя на поясе, и вооруженный робот исчез. Это была голограмма, поэтому-то он и не приближался.
3: «Чисто сработано, а?»
0: — спросил Хес, явно довольный собой. Безоружный, не прибегая ни к чему, кроме угроз и пары хитрых голограмм, Хес отобрал у нее гранату и стингер, ловко продемонстрировав свое превосходство.
3: «Теперь мы можем поговорить свободно, не бряцая оружием».
0: Сердце у девушки упало. Она представила себе, как ее направляют в банк органов. С вооружением, настороже, имея подавляющее огневое преимущество, она все равно не смогла противостоять первому же попавшемуся ей на пути работорговцу. Перед Хессом она была беспомощная, как какая-нибудь зелененькая. Сунув руку в карман мундира, Хесс извлек тонкий черный арабский ошейник и, подогнав кольцо по размеру ее шеи, сказал: «Это не больно, зато поможет нам не упускать тебя из виду». Сопротивляться бессмысленно. Неохотно Рэйчел вытянула шею, чтобы Хесс застегнул ошейник. Он взял ее за подбородок и слегка приподнялся словами: «Хесс,

Ooh.

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

No, tío, me han dicho que vaya solo.

1 1 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 2 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 2 9 9 2 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4

6 2 7 9 9 6 2 7 4 9 5 6 7 3 5 1 8 8 5 7 5 2 7 2 4 8 9 1 2 2 7 9 3 8 1 8 3 0 1 1 9 1 9 1 2 9

Baby, baby, I get down.

Yeah, like one tall, one short.

Thank you.

0: Yeah.
1: Caramba. Давай.

0: лицо. Я говорю, вот как для чего это он? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что же дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня.
1: Я теперь буду начальник голубей.

0: Представься.
1: Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

свободы. Ничего, вначале умираешь, а потом ничего. Вначале умираешь, а потом ничего.

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

пожалуйста. У вас нет мальчика?

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорного мира, зашел он в гости к мирянам, увидев, что эти примитивные

влиянию разрушающих эмоций гнева. А я просветленный, осознаю свою пустотную природу. И по сути я ничто, и сахарница ничто. И то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас. И я уже не тот, кто насрал в сахарницу. И сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу. Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее. И сам по себе акт насера в сахарнице

Восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его гостя.

Много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Give it to Hitler's atmosphere.